0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел совместный обед с высшими руководителями государства, председателем Национального совета Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент подчеркнул важность регулярного общения между высшими конституционными должностными лицами государства. В эти трудные времена, с которыми сталкивается Словацкая Республика, Европейский Союз и весь мир, наш долг в любое время сесть за стол переговоров и открыто обсуждать все актуальные вопросы, сказал президент. Я оцениваю нашу сегодняшнюю встречу как действительно очень полезную и скоординированную. Мы договорились по многим вопросам. Три высших руководителя Словацкой Республики обсудили предстоящее председательство нашей страны в Вышеградской группе, которая начинается с 1 июля. Во вторник, 26 мая, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар встретился с послами африканских стран, аккредитованными в Словацкой Республике по случаю Дня Африки. Африка является важным партнером для Словакии, имеющим все большее экономическое и геополитическое значение. Именно поэтому мы укрепляем наше присутствие и открываем новые представительства Словацкой Республики в Алжире, Эфиопии и Танзании, сказал Юрай Бланар. Министр обсудил с послами укрепление политических и торгово-инвестиционных связей, а также возможности обмена словацким опытом в таких областях, как управление водными ресурсами, устойчивое развитие и адаптация к изменению климата. 20 мая российский беспилотник поразил жилой комплекс Черниговской области Украины, где проживали члены команды словацкой неправительственной организации «Человек в опасности». В тот момент в здании никого не было, однако атака полностью уничтожила транспортное средство организации, используемое для гуманитарной работы на Украине. В нем находилось защитное снаряжение команды и гуманитарная помощь. Организация «Человек в опасности» работает на Украине с 2014 года. Министерство внутренних дел Словацкой Республики и Государственная архивная служба Украины в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании в области архивов, который создает основу для развития профессионального, научного и культурного сотрудничества между Словакией и Украиной. Меморандум является продолжением договора о добрососедстве, дружественных отношениях и сотрудничестве между Украиной и Словацкой Республикой, подписанного в Киеве 29 июня 1993 года и подтверждает общую заинтересованность обеих сторон в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества в области архивоведения. 87% словаков формируют свое представление об инфляции на основе повышения цен на продукты питания – на хлеб, молоко или масло. Повышение цен на продукты может существенно влиять на настроение потребителей и их ожидания на будущее, хотя общая инфляция может оставаться стабильной. На это обратили внимание аналитики Национального банка Словакии на основе внутреннего опроса. Когда осенью 2025 года мы спросили у наших респондентов, что больше всего их затронуло на росте цен за последние 12 месяцев, ответ был очевиден – продукты питания и напитки. Так ответили 87% опрошенных. Затем следуют энергоносители и жилье. Только 8% людей упомянули официальный уровень инфляции, что подтверждает, что большинство респондентов воспринимают инфляцию на основе обычных покупок. Если цены на продукты питания растут быстрее, чем, например, цены на услуги или бензин, это может стать важным сигналом для денежно-кредитной политики. Центральные банки могут учесть это при рассмотрении вопроса об изменении процентных ставок, заявили аналитики.
0: Тема дня.
1: Проект «Революционный поезд» – это интерактивный состав с агитационными вагонами против наркомании. Он прибывает в Словакию из Чехии накануне Дня защиты детей. Как известно, 31 мая – это день без табака, то есть агитационная кампания против курения, а в нынешней ситуации и против употребления наркотических средств. Революционный поезд длиной около 165 метров состоит из 6 вагонов, 4 кинозалов и 8 интерактивных комнат. Посетители проходят через реалистично воссозданные сцены из жизни наркотически зависимых людей. Например, показано, как выглядят притоны наркоманов, как дилеры предлагают наркотики. Есть там и комната допросов полиции, и даже тюремные камеры. Состав одной экскурсии – максимум 17 человек. Экскурсии проводят подготовленные инструкторы и педагоги, имеющие опыт работы с трудными подростками, а также представители полиции. Как рассказал автор проекта Павел Тума, посетители увидят историю, основанную на его личном опыте в 90-е годы прошлого века, которая легла в основу фильма, показывающего постепенное развитие зависимости от алкоголя и табака, а затем от тяжелых наркотиков. Мы попытались отразить суровую реальность наркотической зависимости и то, как невинно начинается наркомания. Цель проекта – показать подросткам, что даже лучший друг перестает быть твоим другом, если он предлагает тебе наркотики, сказал автор данной идеи Павел Тума. Проект «Революционный поезд» возник в Чехии, затем продолжился в Словакии и других европейских городах. Экскурсии по вагонам предназначены в основном для учащихся и специалистов, занимающихся борьбой и лечением наркомании. Поезд будет доступным и для широкой общественности, включая родителей с детьми. Дети и взрослые могут в поезде оставить сообщения о наркоманах или дилерах наркотиков. Этот сбор данных анонимный. Он поможет полиции и школам выявлять наркоманов и дилеров и решать проблемы молодежи. «Революционный поезд» прибывает в Словакии уже в 11-й раз. Проект популярен в 60 городах-партнерах Германии. «Революционный поезд» посетили около 120 тысяч детей и молодых людей, сказал автор проекта Павел Тума. По его словам, он получил много отзывов от учителей и родителей. 94% из 11 тысяч опрошенных посетителей поддержали данный проект.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Приходит время, когда повзрослевшие дети покидают отчий дом. Немногие из них остаются в своей стране. 75% 17-летних молодых людей мечтают уехать из Словакии, и 42% из них не планируют вернуться на родину. Почему молодые словаки уезжают за границу? Что им не нравится в своей стране? Хочется новых впечатлений или это расчет на более благополучную жизнь? Узнаем в очередном выпуске «Социального блокнота». С 18 по 24 мая в Словакии проходила национальная неделя волонтерской деятельности. В ней мог участвовать любой желающий. Что означает быть волонтером? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
2: В каждой семье, в которой воспитываются дети, наступит момент, когда они покинут отчий дом. Для родителей это всегда испытание. Осознать, что твой ребенок уже вырос и хочет идти по жизни своей дорогой. Но у взрослеющего подростка мысль уехать из дома возникает намного раньше, уже за несколько лет. Чаще всего взрослеющих детей тянет в далекие и соседние страны. Они хотят узнать, как живется там, за границей. Наивные представления о обеспеченной жизни на Западе манят молодежь в благополучные страны. Примерно 75% молодых людей в возрасте 17 лет хотят уехать из Словакии. Из всех, кто рассматривает возможность отъезда за границу, 42% не планируют возвращаться домой. Вот такие результаты опроса получило управление уполномоченного в правительстве по правам детей в Братиславе. В вопросе приняли участие 10 200 подростков. Почему же подрастающее поколение желает покинуть родину и устраивать свою жизнь за границей? С этим вопросом я обратилась к комиссару по правам детей в Словакии Йозефу Миклашко, который был инициатором данного опроса совместно с администрацией президента Словацкой Республики. Передаю слово Йозефу Миклашко.
3: Опрос
1: был посвящен молодым людям 17 лет, их ценностям, доверию к семье, обществу, госучреждениям и школам. Особое внимание было уделено причинам возможного отъезда молодых людей за границу. Согласно опросу, 38% студентов и школьников заявили, что точно хотят покинуть отчий дом и Словакию. Это не очень хороший показатель, над этим следует задуматься, что нужно предпринять, чтобы наши дети оставались в родной стране.
2: Какие проблемы волнуют молодых людей, за год до совершеннолетия.
3: 90%
4: молодых людей заявили, что их волнуют психологические проблемы. Ключевыми их назвали 67% респондентов. Влияние социальных сетей воспринимают как проблему примерно 70% опрошенных, а зависимость от интернета и мобильных телефонов примерно 72%. Плохое экономическое положение является проблемой для 48% молодых 17-летних словаков.
2: Почему молодые люди хотят уехать из Словакии?
4: На вопрос, хочешь ли ты уехать из страны или намерен остаться, что тебе здесь нравится или не нравится, мы получили неожиданные ответы. Если суммировать данные, то примерно 75% молодых людей рассматривают возможность уехать из страны, часть из них уже точно решили покинуть Словакию. Но надо сказать, что молодежная миграция из страны в страну – это общеевропейская проблема. Например, более 60% молодых чехов хотят уехать из Чехии, и 60% молодых немцев намерены покинуть Германию. Такие миграционные волны наблюдаются по всему миру. Молодежь легка на подъем и готова покинуть родные берега.
2: А будет ли возвращаться молодежь назад, на свою родину?
4: Из тех, кто желает уехать из страны, почти 40% не хотят возвращаться домой. Главными причинами они называют отношения в обществе, семье и школе. До 89% молодых словаков считают плохие отношения серьезной жизненной проблемой. 83% молодых людей назвали негативизм и враждебность со стороны общества, а 81% – чувство одиночества. Для них это причина не возвращаться на родину и одновременно корень психологических проблем. Молодые люди критически относятся к жизни в Словакии. Им кажется, что жизнь здесь некомфортна, много трудностей. Но пожив за границей и столкнувшись с неожиданными препятствиями, они смягчаются в своих критических оценках. Проще говоря, хлебнут полной ложкой жизни на Западе, и уже Словакия им не кажется уж такой проблемной страной.
2: Пан Миклашка, какие выводы вы можете сделать по результатам опроса?
4: Опрос показал, что очень важным для подрастающего поколения является семья. Она на первом месте в списке.

0: мальчики, чем девушки. А почему так? На этот вопрос нам ответит социолог Ивета Адамова, представительница гражданского объединения «Женщина знает». Пані Адамова, поділіться з нами результатами вашого
1: исследования. Во великому прискумі назору молодих людей.
2: В нашому исследовании на примере 10200 респондентов мы пришли к выводу, что ответы девушек и юношей значительно различаются. Мы хотели узнать мнение молодежи относительно их жизни в современном обществе. Нас очень удивили результаты. Например, у девушек самооценка на 11% ниже, чем у юношей. Девушки менее уверены в себе, более эмоциональны, чем парни, и более скептически относятся к своей жизни.
0: В чем заключаются сомнения девушек?
1: Девчата мают о 11% нижшую себя.
2: Девушки более критически относятся к нашей стране, к Словакии. Они в большей мере, чем юноши, хотят уехать за границу, найти там партнера, создать семью, за границей воспитывать своих детей. Или вообще намерены отказаться от материнства, которое, по их мнению, станет препятствием в карьерном росте. Возможно, девушки не чувствуют себя достаточно защищенными. В то время как 60% юношей выразили удовлетворенность безопасностью в стране. Для девушек этот показатель составил 44,5%. Девочки более чувствительны, чем парни, воспринимают плохие отношения в семье, обществе и школе.
1: Но
2: вот на что следует обратить внимание. Девушки, будучи в юном возрасте, еще не пережившие семейные драмы или дискриминацию на работе, где предпочтение отдается мужчинам, не верят в свои силы и способность сделать успешную карьеру. Приведу пример. Если девушка при поиске работы или возможности участия в конкурсе изучает 10 требований к претенденту и при этом увидит несоответствие своей кандидатуры хотя бы по двум пунктам, то девушка отказывается от участия. Тогда как парень, заметив хотя бы 2 пункта из 10 приемлемых его личности, ни на минуту не сомневается и подает заявку.
0: Как показал опрос, Управление комиссара по правам детей, подрастающее поколение в Словакии по-прежнему в своей жизни опирается на семью, друзей, любят природу, выступают за свободу выражения мнений, а также за культурные традиции, фольклор и атмосферу безопасности. Девушки и юноши в Словакии, согласно опросу, самым близким человеком считают свою маму. Ей доверяют 94% молодежи. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
3: Радио Словакия Интернешнл.
0: Каждый из нас хотя бы раз в жизни бескорыстно помог другому человеку, не ожидая никакой награды или благодарности. Люди среднего и старшего поколения еще помнят, как проходили так называемые коммунистические субботники, когда все вместе люди выходили на уборку территорий около своих домов или школ, красили скамейки и заборы. В Чехословакии такие субботники называли «акция Z», то есть по-народному «акция задармо», бесплатно. И тогда явка на субботник была обязательной, а это значительно отличается от сегодняшних волонтерских акций. Неделю волонтерства организуют отдельные региональные волонтерские центры по всей Словакии. В Братиславе, Банской Быстрице, Нитре, Прешеве, Трнаве, Тренчине и Жилине. В этих городах было подготовлено около 770 мероприятий для более чем 300 организаций. Деятельность волонтерских акций координируется с помощью платформы волонтерских центров. Главная цель – убедить людей в необходимости стать волонтерами и показать им различные возможности участия в общественно полезном деле. О корпоративном волонтерстве, когда целые трудовые коллективы включаются в общественно полезный труд, расскажет Душана Лагова из организации «Понтис». Что мотивирует людей, привыкших в фирме или на занятиях в вузе или в колледже спокойной жизни, включиться в добровольческую деятельность?
4: Людей мотивирует то, что они могут изменить в лучшую сторону среду, в которой живут, сделать ее более благоустроенной и комфортной. Подобные мероприятия корпоративного волонтерства вызывают самые радостные чувства, связанные с волонтерским движением.
0: Что предлагается волонтерам в этом году?
4: Добровольцев ожидает множество мероприятий, их более 500 по всей Словакии. Примерно 250 различных организаций обратилось к нам с просьбой

0: прислать волонтеров. Чаще всего это уборка территорий или помещений, благоустройство запущенных парков или скверов. Такой вид помощи подходит для корпоративного волонтерства, когда коллективы фирм, предприятий или студенты объединяются в команды, чтобы в течение недели выполнить задачи в области общественно полезного труда. Другие волонтеры, занимающиеся этой деятельностью уже на постоянной основе, помогают людям в домах для престарелых, больницах, то есть в социальных учреждениях. Такая работа требует и специальной подготовки, но волонтеры ее проходят.
1: Известно, что ежегодно волонтеры включаются в работу по восстановлению крепостей и замков. Таких развалин или полуразрушенных старинных зданий в Словакии очень много. И там всегда требуются рабочие руки.
0: Работа по реконструкции града, крепости или замка очень трудная. Поэтому от добровольцев требуется и физическая сила. Нужно двигать тяжелые камни, возить грузы на тачках. Не везде может быть использована техника. Она просто не пройдет на развалины. Ведь грады и крепости воздвигали на холмах, в труднодоступных местах. Там дорожки узкие и извилистые, невозможно туда доставить технические средства. Вот и приходится использовать тяжелый труд. Найти рабочих на такую работу трудно, поэтому и привлекаются волонтеры. А среди них есть и студенты, которые с удовольствием помогают археологам при раскопках. Там тоже нужна физическая сила.
1: А как оценивают свою работу сами волонтеры? Нравится ли им включаться в такие акции?
0: Ежегодно после окончания недели добровольческой деятельности мы проводим опрос. Наши волонтеры заполняют анкеты. Они делятся с нами своими впечатлениями, рассказывают нам свои истории, связанные с бескорыстной помощью людям. И всегда отмечается, что это был для них положительный опыт и что они хотят его продолжить. Особенно это касается тех, кто впервые попробовал себя в качестве волонтера. Большую роль в волонтерской деятельности играет так называемый тимбилдинговый эффект, когда сотрудники фирмы собираются на неформальную встречу, чтобы всем вместе заняться, например, уборкой территории парка или берега реки. Общая акция сближает людей, помогает им лучше понять друг друга в неформальной обстановке. Люди отмечают улучшение отношений в коллективе. Совместная работа может сплотить людей разного возраста. Здесь нет конкуренции. Каждый работает сколько может. Другой важный аспект добровольческой деятельности – это гуманизм. Вы помогаете людям совершенно бескорыстно, что вызывает чувство полезности и солидарности с более слабыми, незащищенными людьми. А кроме того, волонтер всегда узнает другие сферы жизни, о которых раньше не знал. И самое главное, сотрудники, которые добровольно принимают участие в волонтерской деятельности, в дальнейшем просят своего работодателя, чтобы он поддержал такой вид деятельности.
2: Подпоровал такие-то активити.
1: А вот что людей ведет к волонтерству, об этом я буду говорить с гостем нашей студии Михаэлой Багаловой, координатором Центра волонтерской деятельности в Братиславе. Михаэла, вам слово.
3: Для меня особенно, как человека, который уже в добровольничестве пару роков пособил.
4: Лично для меня, а я проработала волонтером уже годы, добровольческая деятельность означает знакомство с людьми, с которыми в обычной жизни не встречаешься. Они, несмотря на занятость, на разные обстоятельства своей личной жизни, готовы часть своего свободного времени посвящать людям, нуждающимся в поддержке, престарелым, больным, бездомным, сиротам. Другие волонтеры помогают благоустраивать свой город, село. Например, ремонтируют или красят детские площадки, скамейки, или строят игровой газон для собак, безвозмездно работают на спортивных мероприятиях, помогают при организации фестивалей или других общественных мероприятий. Такого рода добровольческой деятельностью занимаются в основном молодые люди, студенты, спортсмены.
3: Я сам к добровольничеству достала, ако са говори, ако слепе кура к зерну.
4: Волонтерской деятельностью я начала заниматься случайно и благодарю судьбу, что у меня появилась такая возможность сделать добро. Это произошло несколько лет назад. Я была в декрете. Родился сын, и быть целыми днями дома мне показалось слишком скучно. Я по жизни очень активный человек. И вот я решила попробовать свои силы в общественной деятельности, просто стать волонтером. Вначале это были пара-тройка часов в неделю, но потом я втянулась в эту работу. Ведь кто попробовал хотя бы раз стать волонтером, его будет тянуть к волонтерству. Сейчас я уже каждый день работаю в Братиславском центре волонтерской деятельности и помогаю начинающим добровольцам.
3: Чиже, keď niektorá z neziskových organizácií potrebuje dobrovoľníkov, tak sa u nás zaregistruje, my si pozrieme, čo všetko tá nezisková.
4: Если какая-нибудь общественная некоммерческая организация нуждается в волонтерах, она может обратиться к нам. Мы проверим ее деятельность, действительно ли это та организация, которая не имеет возможности заплатить людям. А ведь встречается и такое, что некоторые недобросовестные предприимчивые люди хотят, чтобы на них кто-то поработал бесплатно, хотя у них есть и дотации, и спонсоры. К сожалению, такое встречается. И если организация соответствует нашим требованиям, мы посылаем им на помощь волонтеров.
3: Суто добровольницы некогда долгодоби, которых им помогаем сганять.
4: Есть у нас волонтеры, которые занимаются этой деятельностью уже долгие годы. Можно сказать, профессиональные волонтеры, заслуженные люди. Они всегда готовы прийти на помощь. Но больше всего так называемых одноразовых добровольцев, которые соглашаются потратить свое время и попробовать себя в волонтерском движении. Чаще всего это молодые люди с 16 до 24 лет. Начинают еще в средней школе, идут целым отрядом мести газоны, красить скамейки, барьеры на остановках или в парках. Помощь в общественном секторе нужна везде и всегда. И я очень рада, что занимаюсь этим полезным трудом.
3: Добровольничество на Словенску и запаяние со людей до добровольничества ма на счастье вступающую тенденцию.
4: Волонтерское движение в Словакии приобретает растущую тенденцию. С каждым годом ряды добровольцев пополняются все больше и больше. Люди обращаются к нам с предложением помочь. Это связано и с тем, что работа на добровольных началах стала более популярной. Расширились возможности для добровольных помощников, не требующих вознаграждения. И это не только социальный сектор. Это широкие предложения для волонтеров по организации крупных общественных мероприятий. Сейчас можно работать и из дому. Помогать с маркетингом или рекламой для гуманитарных или благотворительных организаций.
3: Ты клиенты в тех незисковках вырабатывают себе некие сошки, або некие вещи с керамики.
4: Например, клиенты некоммерческих организаций, чаще всего социальных предприятий, производят обычный товар сувенирного характера. Керамические статуэтки, вазочки, а также вышивки, изделия из текстиля. Для продажи им нужны реклама и маркетинг. Но они этого не могут оплатить. Так вот, таким социальным мастерским нужна профессиональная помощь. Например, в создании своего сайта, где они могут размещать свои изделия. И в этом им помогают студенты средних и высших школ. То есть ребята делятся своими знаниями и сами приобретают опыт профессиональной работы. И поэтому включаются в волонтерство довольно часто.
3: Дозведеть новые вещи, а новые зручности изыскать.
1: Волонтерство приносит радость тем, кто получает помощь, и тем, кто сам бескорыстно в свое рабочее время помогает другим. Дорогие друзья, пожелаем всем волонтерам, начинающим и многолетним, продолжать свою благородную деятельность и испытывать настоящую радость от того, что ты смог сделать в жизни что-то полезное не только для себя. Раз став волонтером и почувствовав это необыкновенное чувство своей полезности, возвращаешься к этому еще и еще. Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельская и Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Свечикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
5: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел совместный обед с высшими руководителями государства, председателем Национального совета Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент подчеркнул важность регулярного общения между высшими конституционными должностными лицами государства. В эти трудные времена, с которыми сталкивается Словацкая Республика, Европейский Союз и весь мир, наш долг в любое время сесть за стол переговоров и открыто обсуждать все актуальные вопросы, сказал президент. Я оцениваю нашу сегодняшнюю встречу как действительно очень полезную и скоординированную. Мы договорились по многим вопросам. Три высших руководителя Словацкой Республики обсудили предстоящее председательство нашей страны в Вышеградской группе, которая начинается с 1 июля. Во вторник, 26 мая, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар встретился с послами африканских стран, аккредитованными в Словацкой Республике по случаю Дня Африки. Африка является важным партнером для Словакии, имеющим все большее экономическое и геополитическое значение. Именно поэтому мы укрепляем наше присутствие и открываем новые представительства Словацкой Республики в Алжире, Эфиопии и Танзании, сказал Юрай Бланар. Министр обсудил с послами укрепление политических и торгово-инвестиционных связей, а также возможности обмена словацким опытом в таких областях, как управление водными ресурсами, устойчивое развитие и адаптация к изменению климата. 20 мая российский беспилотник поразил жилой комплекс Черниговской области Украины, где проживали члены команды словацкой неправительственной организации «Человек в опасности». В тот момент в здании никого не было, однако атака полностью уничтожила транспортное средство организации, используемое для гуманитарной работы на Украине. В нем находилось защитное снаряжение команды и гуманитарная помощь. Организация «Человек в опасности» работает на Украине с 2014 года. Министерство внутренних дел Словацкой Республики и Государственная архивная служба Украины в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании в области архивов, которые создают основу для развития профессионального, научного и культурного сотрудничества между Словакией и Украиной. Меморандум является продолжением договора о добрососедстве, дружественных отношениях и сотрудничестве между Украиной и Словацкой Республикой, подписанного в Киеве 29 июня 1993 года и подтверждает общую заинтересованность обеих сторон в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества в области архивоведения. 87% словаков формируют свое представление об инфляции на основе повышения цен на продукты питания – на хлеб, молоко или масло. Повышение цен на продукты может существенно влиять на настроение потребителей и их ожидания на будущее, хотя общая инфляция может оставаться стабильной. На это обратили внимание аналитики Национального банка Словакии на основе внутреннего опроса. Когда осенью 2025 года мы спросили у наших респондентов, что больше всего их затронуло на росте цен за последние 12 месяцев, ответ был очевиден – продукты питания и напитки. Так ответили 87% опрошенных. Затем следуют энергоносители и жилье. Только 8% людей упомянули официальный уровень инфляции, что подтверждает, что большинство респондентов воспринимают инфляцию на основе обычных покупок. Если цены на продукты питания растут быстрее, чем, например, цены на услуги или бензин, это может стать важным сигналом для денежно-кредитной политики. Центральные банки могут учесть это при рассмотрении вопроса об изменении процентных ставок, заявили аналитики.
0: Тема дня.
1: Проект «Революционный поезд» – это интерактивный состав с агитационными вагонами против наркомании. Он прибывает в Словакию из Чехии накануне Дня защиты детей. Как известно, 31 мая – это день без табака, то есть агитационная кампания против курения, а в нынешней ситуации и против употребления наркотических средств. Революционный поезд длиной около 165 метров состоит из 6 вагонов, 4 кинозалов и 8 интерактивных комнат. Посетители проходят через реалистично воссозданные сцены из жизни наркотически зависимых людей. Например, показано, как выглядят притоны наркоманов, как дилеры предлагают наркотики. Есть там и комната допросов полиции, и даже тюремные камеры. Состав одной экскурсии – максимум 17 человек. Экскурсии проводят подготовленные инструкторы и педагоги, имеющие опыт работы с трудными подростками, а также представители полиции. Как рассказал автор проекта Павел Тума, посетители увидят историю, основанную на его личном опыте в 90-е годы прошлого века, которая легла в основу фильма, показывающего постепенное развитие зависимости от алкоголя и табака, а затем от тяжелых наркотиков. «Мы попытались отразить суровую реальность наркотической зависимости и то, как невинно начинается наркомания. Цель проекта – показать подросткам, что даже лучший друг перестает быть твоим другом, если он предлагает тебе наркотики», – сказал автор данной идеи Павел Тума. Проект «Революционный поезд» возник в Чехии, затем продолжился в Словакии и других европейских городах. Экскурсии по вагонам предназначены в основном для учащихся и специалистов, занимающихся борьбой и лечением наркомании. Поезд будет доступным и для широкой общественности, включая родителей с детьми. Дети и взрослые могут в поезде оставить сообщения о наркоманах или дилерах наркотиков. Этот сбор данных анонимный. Он поможет полиции и школам выявлять наркоманов и дилеров и решать проблемы молодежи. Революционный поезд прибывает в Словакии уже в 11-й раз. Проект популярен в 60 городах-партнерах в Германии. Революционный поезд посетили около 120 тысяч детей и молодых людей, сказал автор проекта Павел Тума. По его словам, он получил много отзывов от учителей и родителей. 94% из 11 тысяч опрошенных посетителей поддержали данный проект.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Приходит время, когда повзрослевшие дети покидают отчий дом. Немногие из них остаются в своей стране. 75% 17-летних молодых людей мечтают уехать из Словакии, и 42% из них не планируют вернуться на родину. Почему молодые словаки уезжают за границу? Что им не нравится в своей стране? Хочется новых впечатлений или это расчет на более благополучную жизнь? Узнаем в очередном выпуске «Социального блокнота». С 18 по 24 мая в Словакии проходила национальная неделя волонтерской деятельности. В ней мог участвовать любой желающий. Что означает быть волонтером? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
2: В каждой семье, в которой воспитываются дети, наступит момент, когда они покинут отчий дом. Для родителей это всегда испытание. Осознать, что твой ребенок уже вырос и хочет идти по жизни своей дорогой. Но у взрослеющего подростка мысль уехать из дома возникает намного раньше, уже за несколько лет. Чаще всего взрослеющих детей тянет в далекие и соседние страны. Они хотят узнать, как живется там, за границей. Наивные представления о беспечной жизни на Западе манят молодежь в благополучные страны. Примерно 75% молодых людей в возрасте 17 лет хотят уехать из Словакии. Из всех, кто рассматривает возможность отъезда за границу, 42% не планируют возвращаться домой. Вот такие результаты опроса получило управление уполномоченного в правительстве по правам детей в Братиславе. В вопросе приняли участие 10 200 подростков. Почему же подрастающее поколение желает покинуть родину и устраивать свою жизнь за границей? С этим вопросом я обратилась к комиссару по правам детей в Словакии Йозефу Миклашко, который был инициатором данного опроса совместно с администрацией президента Словацкой Республики. Передаю слово Йозефу Миклашко.
3: Опрос был посвящен молодым людям 17 лет, их ценностям, доверию к семье, обществу, госучреждениям и школам. Особое внимание было уделено причинам возможного отъезда молодых людей за границу. Согласно опросу, 38% студентов и школьников заявили, что точно хотят покинуть отчий дом и Словакию. Это не очень хороший показатель, над этим следует задуматься, что нужно предпринять, чтобы наши дети оставались в родной стране.
2: Какие проблемы волнуют молодых людей, за год до совершеннолетия.
4: 90%
3: молодых людей заявили, что их волнуют психологические проблемы. Ключевыми их назвали 67% респондентов. Влияние социальных сетей воспринимают как проблему примерно 70% опрошенных, а зависимость от интернета и мобильных телефонов примерно 72%. Плохое экономическое положение является проблемой для 48% молодых 17-летних словаков.
2: Почему молодые люди хотят уехать из Словакии?
3: На вопрос, хочешь ли ты уехать из страны или намерен остаться, что тебе здесь нравится или не нравится, мы получили неожиданные ответы. Если суммировать данные, то примерно 75% молодых людей рассматривают возможность уехать из страны, часть из них уже точно решили покинуть Словакию. Но надо сказать, что молодежная миграция из страны в страну – это общеевропейская проблема. Например, более 60% молодых чехов хотят уехать из Чехии, и 60% молодых немцев намерены покинуть Германию. Такие миграционные волны наблюдаются по всему миру. Молодежь легка на подъем и готова покинуть родные берега.
2: А будет ли возвращаться молодежь назад, на свою родину?
3: Из тех, кто желает уехать из страны, почти 40% не хотят возвращаться домой. Главными причинами они называют отношения в обществе, семье и школе. До 89% молодых словаков считают плохие отношения серьезной жизненной проблемой. 83% молодых людей назвали негативизм и враждебность со стороны общества, а 81% – чувство одиночества. Для них это причина не возвращаться на родину и одновременно корень психологических проблем. Молодые люди критически относятся к жизни в Словакии. Им кажется, что жизнь здесь некомфортна, много трудностей. Но пожив за границей и столкнувшись с неожиданными препятствиями, они смягчаются в своих критических оценках. Проще говоря, хлебнут полной ложкой жизни на Западе, и уже Словакия им не кажется уж такой проблемной страной.
2: Пан Миклашка, какие выводы вы можете сделать по результатам опроса?
3: Опрос показал, что очень важным для подрастающего поколения является семья. Она на первом месте в списке ценностей. До 70% молодых людей в Словакии считают свою семейную жизнь самым большим преимуществом. Затем следует красота природы в родном регионе. Ее высоко ценят почти 57%, особенно молодые люди из Восточной Словакии. Природа родного края и семья всегда отождествляются с понятием родины.
2: Опрос среди 17-летних также выявил различия в ответах между юношами и девушками. И оказалось, что юноши более довольны всеми сферами жизни в Словакии, чем девушки. А почему так? На этот вопрос нам ответит социолог Ивета Адамова, представительница гражданского объединения «Женщина знает». Пани Адамова, поделитесь с нами результатами вашего исследования.
5: В нашем исследовании на примере 10 200 респондентов мы пришли к выводу, что ответы девушек и юношей значительно различаются. Мы хотели узнать мнение молодежи относительно их жизни в современном обществе. Нас очень удивили результаты. Например, у девушек самооценка на 11% ниже, чем у юношей. Девушки менее уверены в себе, более эмоциональны, чем парни, и более скептически относятся к своей жизни.
2: В чем заключаются сомнения девушек?
5: Девушки более критически относятся к нашей стране, к Словакии. Они в большей мере, чем юноши, хотят уехать за границу, найти там партнера, создать семью, за границей воспитывать своих детей. Или вообще намерены отказаться от материнства, которое, по их мнению, станет препятствием в карьерном росте. Возможно, девушки не чувствуют себя достаточно защищенными. В то время как 60%

0: и при этом увидит несоответствие своей кандидатуры хотя бы по двум пунктам, то девушка отказывается от участия. Тогда как парень, заметив хотя бы 2 пункта из 10 приемлемых его личности, ни на минуту не сомневается и подает заявку.
1: Как показал опрос, Управление комиссара по правам детей, подрастающее поколение в Словакии по-прежнему в своей жизни опирается на семью, друзей, любят природу, выступают за свободу выражения мнений, а также за культурные традиции, фольклор и атмосферу безопасности. Девушки и юноши в Словакии, согласно опросу, самым близким человеком считают свою маму. Ей доверяют 94% молодежи. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
2: Радио Словакия International.
1: Каждый из нас хотя бы раз в жизни бескорыстно помог другому человеку, не ожидая никакой награды или благодарности. Люди среднего и старшего поколения еще помнят, как проходили так называемые коммунистические субботники, когда все вместе люди выходили на уборку территорий около своих домов или школ, красили скамейки и заборы. В Чехословакии такие субботники называли «акция Z», то есть по-народному «акция задармо», бесплатно. И тогда явка на субботник была обязательной, а это значительно отличается от сегодняшних волонтерских акций. Неделю волонтерства организуют отдельные региональные волонтерские центры по всей Словакии. В Братиславе, Банской Быстрице, Нитре, Прешеве, Трнаве, Тренчине и Жилине. В этих городах было подготовлено около 770 мероприятий для более чем 300 организаций. Деятельность волонтерских акций координируется с помощью платформы волонтерских центров. Главная цель – убедить людей в необходимости стать волонтерами и показать им различные возможности участия в общественно полезном деле. О корпоративном волонтерстве, когда целые трудовые коллективы включаются в общественно полезный труд, расскажет Душана Лагова из организации «Понтис». Что мотивирует людей, привыкших в фирме или на занятиях в вузе или в колледже спокойной жизни, включиться в добровольческую деятельность?
3: Людей мотивирует то, что они могут изменить в лучшую сторону среду, в которой живут, сделать ее более благоустроенной и комфортной. Подобные мероприятия корпоративного волонтерства вызывают самые радостные чувства, связанные с волонтерским движением.
1: Что предлагается волонтерам в этом году?
3: Добровольцев ожидает множество мероприятий, их более 500 по всей Словакии. Примерно 250 различных организаций обратилось к нам с просьбой прислать волонтеров. Чаще всего это уборка территорий или помещений, благоустройство запущенных парков или скверов. Такой вид помощи подходит для корпоративного волонтерства, когда коллективы фирм, предприятий или студенты объединяются в команды, чтобы в течение недели выполнить задачи в области общественно полезного труда. Другие волонтеры, занимающиеся этой деятельностью уже на постоянной основе, помогают людям в домах для престарелых, больницах, то есть в социальных учреждениях. Такая работа требует и специальной подготовки, но волонтеры ее проходят.
1: Известно, что ежегодно волонтеры включаются в работу по восстановлению крепостей и замков. Таких развалин или полуразрушенных старинных зданий в Словакии очень много. И там всегда требуются рабочие руки.
3: Работа по реконструкции града, крепости или замка очень трудная. Поэтому от добровольцев требуется и физическая сила. Нужно двигать тяжелые камни, возить грузы на тачках. Не везде может быть использована техника. Она просто не пройдет на развалины. Ведь грады и крепости воздвигали на холмах, в труднодоступных местах. Там дорожки узкие и извилистые, невозможно туда доставить технические средства. Вот и приходится использовать тяжелый труд. Найти рабочих на такую работу трудно, поэтому и привлекаются волонтеры. А среди них есть и студенты, которые с удовольствием помогают археологам при раскопках – Там тоже нужна физическая сила.

0: А как оценивают свою работу сами волонтеры? Нравится ли им включаться в такие акции?
1: Ежегодно после окончания недели добровольческой деятельности мы проводим опрос. Наши волонтеры заполняют анкеты. Они делятся с нами своими впечатлениями, рассказывают нам свои истории, связанные с бескорыстной помощью людям. И всегда отмечается, что это был для них положительный опыт и что они хотят его продолжить. Особенно это касается тех, кто впервые попробовал себя в качестве волонтера. Большую роль в волонтерской деятельности играет так называемый тимбилдинговый эффект, когда сотрудники фирмы собираются на неформальную встречу, чтобы всем вместе заняться, например, уборкой территории парка или берега реки. Общая акция сближает людей, помогает им лучше понять друг друга в неформальной обстановке. Люди отмечают улучшение отношений в коллективе. Совместная работа может сплотить людей разного возраста. Здесь нет конкуренции. Каждый работает сколько может. Другой важный аспект добровольческой деятельности – это гуманизм. Вы помогаете людям совершенно бескорыстно, что вызывает чувство полезности и солидарности с более слабыми, незащищенными людьми. А кроме того, волонтер всегда узнает другие сферы жизни, о которых раньше не знал. И самое главное, сотрудники, которые добровольно принимают участие в волонтерской деятельности, в дальнейшем просят своего работодателя, чтобы он поддержал такой вид деятельности.
2: Подпоровал такие-то активити.
0: А вот что людей ведет к волонтерству, об этом я буду говорить с гостем нашей студии Михаэлой Багаловой, координатором Центра волонтерской деятельности в Братиславе. Михаэла, вам слово.
3: Для меня особенно, как у человека, который уже в добровольничестве пару роков пособил.
4: Лично для меня, а я проработала волонтером уже годы, добровольческая деятельность означает знакомство с людьми, с которыми в обычной жизни не встречаешься. Они, несмотря на занятость, на разные обстоятельства своей личной жизни, готовы часть своего свободного времени посвящать людям, нуждающимся в поддержке, престарелым, больным, бездомным, сиротам. Другие волонтеры помогают благоустраивать свой город, село. Например, ремонтируют или красят детские площадки, скамейки, или строят игровой газон для собак, безвозмездно работают на спортивных мероприятиях, помогают при организации фестивалей или других общественных мероприятий. Такого рода добровольческой деятельностью занимаются в основном молодые люди, студенты, спортсмены.
3: Я сам к добровольству достала, ако са говори, ако слепе кура к зерну.
4: Волонтерской деятельностью я начала заниматься случайно. И благодарю судьбу, что у меня появилась такая возможность сделать добро. Это произошло несколько лет назад. Я была в декрете. Родился сын, и быть целыми днями дома мне показалось слишком скучно. Я по жизни очень активный человек. И вот я решила попробовать свои силы в общественной деятельности, просто стать волонтером. Вначале это были пара-тройка часов в неделю, но потом я втянулась в эту работу. Ведь кто попробовал хотя бы раз стать волонтером, его будет тянуть к волонтерству. Сейчас я уже каждый день работаю в Братиславском центре волонтерской деятельности и помогаю начинающим добровольцам.
3: Чиже, когда некоторая из незисковых организаций потребует добровольников, так са у нас зарегистрируем, и си позрием, что всетко та незиск...
4: Если какая-нибудь общественная некоммерческая организация нуждается в волонтерах, она может обратиться к нам. Мы проверим ее деятельность, действительно ли это та организация, которая не имеет возможности заплатить людям. А ведь встречается и такое, что некоторые недобросовестные предприимчивые люди хотят, чтобы на них кто-то поработал бесплатно, хотя у них есть и дотации, и спонсоры. К сожалению, такое встречается. И если организация соответствует нашим требованиям, мы посылаем им на помощь волонтеров.
3: Суто добровольницы некогда долгодоби, которых им помогаем сганять, лобо...
4: Есть у нас волонтеры, которые занимаются этой деятельностью уже долгие годы. Можно сказать, профессиональные волонтеры, заслуженные люди. Они всегда готовы прийти на помощь. Но больше всего так называемых одноразовых добровольцев, которые соглашаются потратить свое время и попробовать себя в волонтерском движении. Чаще всего это молодые люди с 16 до 24 лет. Начинают еще в средней школе, идут целым отрядом мести газоны, красить скамейки, барьеры на остановках или в парках. Помощь в общественном секторе нужна везде и всегда. И я очень рада, что занимаюсь этим полезным трудом.
3: Добровольничество на Словенску и запаяние со людей до добровольничества ма на счастье вступающую тенденцию.
4: Волонтерское движение в Словакии приобретает растущую тенденцию. С каждым годом ряды добровольцев пополняются все больше и больше. Люди обращаются к нам с предложением помочь. Это связано и с тем, что работа на добровольных началах стала более популярной. Расширились возможности для добровольных помощников, не требующих вознаграждения. И это не только социальный сектор. Это широкие предложения для волонтеров по организации крупных общественных мероприятий. Сейчас можно работать и из дому. Помогать с маркетингом или рекламой для гуманитарных или благотворительных организаций.
3: Ты клиенты в тех незисковках вырабатывают себе какие-то сошки, або какие-то вещи с керамики.
4: Например, клиенты некоммерческих организаций, чаще всего социальных предприятий, производят обычный товар сувенирного характера. Керамические статуэтки, вазочки, также вышивки, изделия из текстиля. Для продажи им нужны реклама и маркетинг. Но они этого не могут оплатить. Так вот, таким социальным мастерским нужна профессиональная помощь. Например, в создании своего сайта, где они могут размещать свои изделия. И в этом им помогают студенты средних и высших школ. То есть ребята делятся своими знаниями и сами приобретают опыт профессиональной работы. И поэтому включаются в волонтерство довольно часто.
3: Дозведеть новые вещи, а новые зручности изыскать.
0: Волонтерство приносит радость тем, кто получает помощь, и тем, кто сам бескорыстно в свое рабочее время помогает другим. Дорогие друзья, пожелаем всем волонтерам, начинающим и многолетним, продолжать свою благородную деятельность и испытывать настоящую радость от того, что ты смог сделать в жизни что-то полезное не только для себя. Раз став волонтером и почувствовав это необыкновенное чувство своей полезности, возвращаешься к этому еще и еще. Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельская и Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
5: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел совместный обед с высшими руководителями государства, председателем Национального совета Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент подчеркнул важность регулярного общения между высшими конституционными должностными лицами государства. В эти трудные времена, с которыми сталкивается Словацкая Республика, Европейский Союз и весь мир, наш долг в любое время сесть за стол переговоров и открыто обсуждать все актуальные вопросы, сказал президент. Я оцениваю нашу сегодняшнюю встречу как действительно очень полезную и скоординированную. Мы договорились по многим вопросам. Три высших руководителя Словацкой Республики обсудили предстоящее председательство нашей страны в Вышеградской группе, которая начинается с 1 июля. Во вторник, 26 мая, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар встретился с послами африканских стран, аккредитованными в Словацкой Республике по случаю Дня Африки. Африка является важным партнером для Словакии, имеющим все большее экономическое и геополитическое значение. Именно поэтому мы укрепляем наше присутствие и открываем новые представительства Словацкой Республики в Алжире, Эфиопии и Танзании, сказал Юрай Бланар. Министр обсудил с послами укрепление политических и торгово-инвестиционных связей, а также возможности обмена словацким опытом в таких областях, как управление водными ресурсами, устойчивое развитие и адаптация к изменению климата. 20 мая российский беспилотник поразил жилой комплекс Черниговской области Украины, где проживали члены команды словацкой неправительственной организации «Человек в опасности». В тот момент в здании никого не было, однако атака полностью уничтожила транспортное средство организации, используемое для гуманитарной работы на Украине. В нем находилось защитное снаряжение команды и гуманитарная помощь. Организация «Человек в опасности» работает на Украине с 2014 года. Министерство внутренних дел Словацкой Республики и Государственная архивная служба Украины в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании в области архивов, который создает основу для развития профессионального, научного и культурного сотрудничества между Словакией и Украиной. Меморандум является продолжением договора о добрососедстве, дружественных отношениях и сотрудничестве между Украиной и Словацкой Республикой, подписанного в Киеве 29 июня 1993 года и подтверждает общую заинтересованность обеих сторон в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества в области архивоведения. 87% словаков формируют свое представление об инфляции на основе повышения цен на продукты питания – на хлеб, молоко или масло. Повышение цен на продукты может существенно влиять на настроение потребителей и их ожидания на будущее, хотя общая инфляция может оставаться стабильной. На это обратили внимание аналитики Национального банка Словакии на основе внутреннего опроса. Когда осенью 2025 года мы спросили у наших респондентов, что больше всего их затронуло на росте цен за последние 12 месяцев, ответ был очевиден – продукты питания и напитки. Так ответили 87% опрошенных. Затем следуют энергоносители и жилье. Только 8% людей упомянули официальный уровень инфляции, что подтверждает, что большинство респондентов воспринимают инфляцию на основе обычных покупок. Если цены на продукты питания растут быстрее, чем, например, цены на услуги или бензин, это может стать важным сигналом для денежно-кредитной политики. Центральные банки могут учесть это при рассмотрении вопроса об изменении процентных ставок, заявили аналитики.
0: Тема дня.
1: Проект «Революционный поезд» – это интерактивный состав с агитационными вагонами против наркомании. Он прибывает в Словакию из Чехии накануне Дня защиты детей. Как известно, 31 мая – это день без табака, то есть агитационная кампания против курения, а в нынешней ситуации и против употребления наркотических средств. Революционный поезд длиной около 165 метров состоит из 6 вагонов, 4 кинозалов и 8 интерактивных комнат. Посетители проходят через реалистично воссозданные сцены из жизни наркотически зависимых людей. Например, показано, как выглядят притоны наркоманов, как дилеры предлагают наркотики. Есть там и комната допросов полиции, и даже тюремные камеры. Состав одной экскурсии – максимум 17 человек. Экскурсии проводят подготовленные инструкторы и педагоги, имеющие опыт работы с трудными подростками, а также представители полиции. Как рассказал автор проекта Павел Тума, посетители увидят историю, основанную на его личном опыте в 90-е годы прошлого века, которая легла в основу фильма, показывающего постепенное развитие зависимости от алкоголя и табака, а затем от тяжелых наркотиков. Мы попытались отразить суровую реальность наркотической зависимости и то, как невинно начинается наркомания. Цель проекта – показать подросткам, что даже лучший друг перестает быть твоим другом, если он предлагает тебе наркотики, сказал автор данной идеи Павел Тума. Проект «Революционный поезд» возник в Чехии, затем продолжился в Словакии и других европейских городах. Экскурсии по вагонам предназначены в основном для учащихся и специалистов, занимающихся борьбой и лечением наркомании. Поезд будет доступным и для широкой общественности, включая родителей с детьми. Дети и взрослые могут в поезде оставить сообщения о наркоманах или дилерах наркотиков. Этот сбор данных анонимный. Он поможет полиции и школам выявлять наркоманов и дилеров и решать проблемы молодежи. Революционный поезд прибывает в Словакии уже в 11-й раз. Проект популярен в 60 городах-партнерах Германии. Революционный поезд посетили около 120 тысяч детей и молодых людей, сказал автор проекта Павел Тума. По его словам, он получил много отзывов от учителей и родителей. 94% из 11 тысяч опрошенных посетителей поддержали данный проект.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Приходит время, когда повзрослевшие дети покидают отчий дом. Немногие из них остаются в своей стране. 75% 17-летних молодых людей мечтают уехать из Словакии, и 42% из них не планируют вернуться на родину. Почему молодые словаки уезжают за границу? Что им не нравится в своей стране? Хочется новых впечатлений или это расчет на более благополучную жизнь? Узнаем в очередном выпуске «Социального блокнота». С 18 по 24 мая в Словакии проходила национальная неделя волонтерской деятельности. В ней мог участвовать любой желающий. Что означает быть волонтером? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
2: В каждой семье, в которой воспитываются дети, наступит момент, когда они покинут отчий дом. Для родителей это всегда испытание. Осознать, что твой ребенок уже вырос и хочет идти по жизни своей дорогой. Но у взрослеющего подростка мысль уехать из дома возникает намного раньше, уже за несколько лет. Чаще всего взрослеющих детей тянет в далекие и соседние страны. Они хотят узнать, как живется там, за границей. Наивное представление о обеспеченной жизни на Западе манит молодежь в благополучные страны. Примерно 75% молодых людей в возрасте 17 лет хотят уехать из Словакии. Из всех, кто рассматривает возможность отъезда за границу, 42% не планируют возвращаться домой. Вот такие результаты опроса получило управление уполномоченного в правительстве по правам детей в Братиславе. В вопросе приняли участие 10 200 подростков. Почему же подрастающее поколение желает покинуть родину и устраивать свою жизнь за границей? С этим вопросом я обратилась к комиссару по правам детей в Словакии Йозефу Миклашко, который был инициатором данного опроса совместно с администрацией президента Словацкой Республики. Передаю слово Йозефу Миклашко.
3: Опрос был посвящен молодым людям 17 лет, их ценностям, доверию к семье, обществу, госучреждениям и школам. Особое внимание было уделено причинам возможного отъезда молодых людей за границу. Согласно опросу, 38% студентов и школьников заявили, что точно хотят покинуть отчий дом и Словакию. Это не очень хороший показатель, над этим следует задуматься, что нужно предпринять, чтобы наши дети оставались в родной стране.
2: Какие проблемы волнуют молодых людей, за год до совершеннолетия.
4: 90%
3: молодых людей заявили, что их волнуют психологические проблемы. Ключевыми их назвали 67% респондентов. Влияние социальных сетей воспринимают как проблему примерно 70% опрошенных, а зависимость от интернета и мобильных телефонов примерно 72%. Плохое экономическое положение является проблемой для 48% молодых 17-летних словаков.
2: Почему молодые люди хотят уехать из Словакии?
4: На там были вопросы такие же, чисто родис.
3: На вопрос, хочешь ли ты уехать из страны или намерен остаться, что тебе здесь нравится или не нравится, мы получили неожиданные ответы. Если суммировать данные, то примерно 75% молодых людей рассматривают возможность уехать из страны, часть из них уже точно решили покинуть Словакию. Но надо сказать, что молодежная миграция из страны в страну – это общеевропейская проблема. Например, более 60% молодых чехов хотят уехать из Чехии, и 60% молодых немцев намерены покинуть Германию. Такие миграционные волны наблюдаются по всему миру. Молодежь легка на подъем и готова покинуть родные берега.
2: А будет ли возвращаться молодежь назад, на свою родину?
3: Из тех, кто желает уехать из страны, почти 40% не хотят возвращаться домой. Главными причинами они называют отношения в обществе, семье и школе. До 89% молодых словаков считают плохие отношения серьезной жизненной проблемой. 83% молодых людей назвали негативизм и враждебность со стороны общества, а 81% – чувство одиночества. Для них это причина не возвращаться на родину и одновременно корень психологических проблем. Молодые люди критически относятся к жизни в Словакии. Им кажется, что жизнь здесь некомфортна, много трудностей. Но пожив за границей и столкнувшись с неожиданными препятствиями, они смягчаются в своих критических оценках. Проще говоря, хлебнут полной ложкой жизни на Западе, и уже Словакия им не кажется уж такой проблемной страной.
2: Пан Миклашка, какие выводы вы можете сделать по результатам опроса?
3: Опрос показал, что очень важным для подрастающего поколения является семья. Она на первом месте в списке ценностей. До 70% молодых людей в Словакии считают свою семейную жизнь самым большим преимуществом. Затем следует красота природы в родном регионе. Ее высоко ценят почти 57%, особенно молодые люди из Восточной Словакии. Природа родного края и семья всегда отождествляются с понятием родины.
2: Опрос среди 17-летних также выявил различия в ответах между юношами и девушками. И оказалось, что юноши более довольны всеми сферами жизни в Словакии, чем девушки. А почему так? На этот вопрос нам ответит социолог Ивета Адамова, представительница гражданского объединения «Женщина знает». Пани Адамова, поделитесь с нами результатами вашего исследования.
5: В нашем исследовании на примере 10 200 респондентов мы пришли к выводу, что ответы девушек и юношей значительно различаются. Мы хотели узнать мнение молодежи относительно их жизни в современном обществе. Нас очень удивили результаты. Например, у девушек самооценка на 11% ниже, чем у юношей. Девушки менее уверены в себе, более эмоциональны, чем парни, и более скептически относятся к своей жизни.
2: В чем заключаются сомнения девушек?
5: Девушки более критически относятся к нашей стране, к Словакии. Они в большей мере, чем юноши, хотят уехать за границу, найти там партнера, создать семью, за границей воспитывать своих детей. Или вообще намерены отказаться от материнства, которое, по их мнению, станет препятствием в карьерном росте. Возможно, девушки не чувствуют себя достаточно защищенными. В то время как 60% юношей выразили удовлетворенность безопасностью в стране. Для девушек этот показатель составил 44,5%. Девочки более чувствительны, чем парни, воспринимают плохие отношения в семье, обществе и школе. Но вот на что следует обратить внимание. Девушки, будучи в юном возрасте, еще не пережившие семейные драмы или дискриминацию на работе, где предпочтение отдается мужчинам, не верят в свои силы и способность сделать успешную карьеру. Приведу пример. Если девушка при поиске работы или возможности участия в конкурсе изучает 10 требований к претенденту и при этом увидит несоответствие своей кандидатуры хотя бы по двум пунктам, то девушка отказывается от участия. Тогда как парень, заметив хотя бы 2 пункта из 10 приемлемых его личности, ни на минуту не сомневается и подает заявку.
2: Как показал опрос, Управление комиссара по правам детей, подрастающее поколение в Словакии по-прежнему в своей жизни опирается на семью, друзей, любят природу, выступают за свободу выражения мнений, а также за культурные традиции, фольклор и атмосферу безопасности. Девушки и юноши в Словакии, согласно опросу, самым близким человеком считают свою маму. Ей доверяют 94% молодежи. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Каждый из нас хотя бы раз в жизни бескорыстно помог другому человеку, не ожидая никакой

0: неделю волонтерства организуют отдельные региональные волонтерские центры по всей Словакии. В Братиславе, Банской Быстрице, Нитре, Прешеве, Трнаве, Тренчине и Жилине. В этих городах было подготовлено около 770 мероприятий для более чем 300 организаций. Деятельность волонтерских акций координируется с помощью платформы волонтерских центров. Главная цель – убедить людей в необходимости стать волонтерами и показать им различные возможности участия в общественно полезном деле. О корпоративном волонтерстве, когда целые трудовые коллективы включаются в общественно полезный труд, расскажет Душана Лагова из организации «Понтис». Что мотивирует людей, привыкших в фирме или на занятиях в вузе или в колледже спокойной жизни, включиться в добровольческую деятельность?
1: Людей мотивирует то, что они могут изменить в лучшую сторону среду, в которой живут, сделать ее более благоустроенной и комфортной. Подобные мероприятия корпоративного волонтерства вызывают самые радостные чувства, связанные с волонтерским движением.
0: Что предлагается волонтерам в этом году?
1: Добровольцев ожидает множество мероприятий, их более 500 по всей Словакии. Примерно 250 различных организаций обратилось к нам с просьбой прислать волонтеров. Чаще всего это уборка территорий или помещений, благоустройство запущенных парков или скверов. Такой вид помощи подходит для корпоративного волонтерства, когда коллективы фирм, предприятий или студенты объединяются в команды, чтобы в течение недели выполнить задачи в области общественно полезного труда. Другие волонтеры, занимающиеся этой деятельностью уже на постоянной основе, помогают людям в домах для престарелых, больницах, то есть в социальных учреждениях. Такая работа требует и специальной подготовки, но волонтеры ее проходят.
0: Известно, что ежегодно волонтеры включаются в работу по восстановлению крепостей и замков. Таких развалин или полуразрушенных старинных зданий в Словакии очень много. И там всегда требуются рабочие руки.
1: Работа по реконструкции града, крепости или замка очень трудная. Поэтому от добровольцев требуется и физическая сила. Нужно двигать тяжелые камни, возить грузы на тачках. Не везде может быть использована техника. Она просто не пройдет на развалины. Ведь грады и крепости воздвигали на холмах, в труднодоступных местах. Там дорожки узкие и извилистые, невозможно туда доставить технические средства. Вот и приходится использовать тяжелый труд. Найти рабочих на такую работу трудно, поэтому и привлекаются волонтеры. А среди них есть и студенты, которые с удовольствием помогают археологам при раскопках. Там тоже нужна физическая сила.
0: А как оценивают свою работу сами волонтеры? Нравится ли им включаться в такие акции?
1: Ежегодно после окончания недели добровольческой деятельности мы проводим опрос. Наши волонтеры заполняют анкеты. Они делятся с нами своими впечатлениями, рассказывают нам свои истории, связанные с бескорыстной помощью людям. И всегда отмечается, что это был для них положительный опыт и что они хотят его продолжить. Особенно это касается тех, кто впервые попробовал себя в качестве волонтера. Большую роль в волонтерской деятельности играет так называемый тимбилдинговый эффект, когда сотрудники фирмы собираются на неформальную встречу, чтобы всем вместе заняться, например, уборкой территории парка или берега реки. Общая акция сближает людей, помогает им лучше понять друг друга в неформальной обстановке. Люди отмечают улучшение отношений в коллективе. Совместная работа может сплотить людей разного возраста. Здесь нет конкуренции. Каждый работает сколько может. Другой важный аспект добровольческой деятельности – это гуманизм. Вы помогаете людям совершенно бескорыстно, что вызывает чувство полезности и солидарности с более слабыми, незащищенными людьми. А кроме того, волонтер всегда узнает другие сферы жизни, о которых раньше не знал. И самое главное, сотрудники, которые добровольно принимают участие в волонтерстве,

0: волонтерской деятельности, в дальнейшем просят своего работодателя, чтобы он поддержал такой вид деятельности.
1: Подпоровал такие-то активити.
2: А вот что людей ведет к волонтерству, об этом я буду говорить с гостем нашей студии Михаэлой Багаловой, координатором Центра волонтерской деятельности в Братиславе. Михаэла, вам слово.
3: Для меня особенно, как у человека, который уже в добровольнице пару роков пособил.
4: Лично для меня, а я проработала волонтером уже годы, добровольческая деятельность означает знакомство с людьми, с которыми в обычной жизни не встречаешься. Они, несмотря на занятость, на разные обстоятельства своей личной жизни, готовы часть своего свободного времени посвящать людям, нуждающимся в поддержке, престарелым, больным, бездомным, сиротам. Другие волонтеры помогают благоустраивать свой город, село. Например, ремонтируют или красят детские площадки, скамейки, или строят игровой газон для собак, безвозмездно работают на спортивных мероприятиях, помогают при организации фестивалей или других общественных мероприятий. Такого рода добровольческой деятельностью занимаются в основном молодые люди, студенты, спортсмены.
3: Я сам к добровольству достала, ако са говори, ако слепе кура к зерну.
4: Волонтерской деятельностью я начала заниматься случайно. И благодарю судьбу, что у меня появилась такая возможность сделать добро. Это произошло несколько лет назад. Я была в декрете. Родился сын, и быть целыми днями дома мне показалось слишком скучно. Я по жизни очень активный человек. И вот я решила попробовать свои силы в общественной деятельности, просто стать волонтером. Вначале это были пара-тройка часов в неделю, но потом я втянулась в эту работу. Ведь кто попробовал хотя бы раз стать волонтером, его будет тянуть к волонтерству. Сейчас я уже каждый день работаю в Братиславском центре волонтерской деятельности и помогаю начинающим добровольцам.
3: Чуже, когда некоторая из незисковых организаций потребует добровольников, так са у нас зарегистрируем, мы си позрием, что все та незисковая.
4: Если какая-нибудь общественная некоммерческая организация нуждается в волонтерах, она может обратиться к нам. Мы проверим ее деятельность, действительно ли это та организация, которая не имеет возможности заплатить людям. А ведь встречается и такое, что некоторые недобросовестные предприимчивые люди хотят, чтобы на них кто-то поработал бесплатно, хотя у них есть и дотации, и спонсоры. К сожалению, такое встречается. И если организация соответствует нашим требованиям, мы посылаем им на помощь волонтеров.
3: Суто добровольницы некогда долгодобие, которых им помогаем сгонять лобу.
4: Есть у нас волонтеры, которые занимаются этой деятельностью уже долгие годы. Можно сказать, профессиональные волонтеры, заслуженные люди. Они всегда готовы прийти на помощь. Но больше всего так называемых одноразовых добровольцев, которые соглашаются потратить свое время и попробовать себя в волонтерском движении. Чаще всего это молодые люди с 16 до 24 лет. Начинают еще в средней школе, идут целым отрядом мести газоны, красить скамейки, барьеры на остановках или в парках. Помощь в общественном секторе нужна везде и всегда. И я очень рада, что занимаюсь этим полезным трудом.
3: Добровольничество на Словенску и запаяние со людей до добровольничества, а на счастье вступают в тенденцию.
4: Волонтерское движение в Словакии приобретает растущую тенденцию. С каждым годом ряды добровольцев пополняются все больше и больше. Люди обращаются к нам с предложением помочь. Это связано и с тем, что работа на добровольных началах стала более популярной. Расширились возможности для добровольных помощников, не требующих вознаграждения. И это не только социальный сектор. Это широкие предложения для волонтеров по организации крупных общественных мероприятий. Сейчас можно работать и из дому. Помогать с маркетингом или рекламой для гуманитарных или благотворительных организаций.
3: Ты клиенты в тех незисковках вырабатывают себе некие сошки, або некие вещи с керамики.
4: Например, клиенты некоммерческих организаций, чаще всего социальных предприятий, производят обычный товар сувенирного характера. Керамические статуэтки, вазочки, а также вышивки, изделия из текстиля. Для продажи им нужны реклама и маркетинг. Но они этого не могут оплатить. Так вот, таким социальным мастерским нужна профессиональная помощь. Например, в создании своего сайта, где они могут размещать свои изделия. И в этом им помогают студенты средних и высших школ. То есть ребята делятся своими знаниями и сами приобретают опыт профессиональной работы. И поэтому включаются в волонтерство довольно часто.
3: Дозведеть новые вещи, а новые зручности изыскать.
2: Волонтерство приносит радость тем, кто получает помощь, и тем, кто сам бескорыстно в свое рабочее время помогает другим. Дорогие друзья, пожелаем всем волонтерам, начинающим и многолетним, продолжать свою благородную деятельность и испытывать настоящую радость от того, что ты смог сделать в жизни что-то полезное не только для себя. Раз став волонтером и почувствовав это необыкновенное чувство своей полезности, возвращаешься к этому еще и еще. Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельская и Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
5: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел совместный обед с высшими руководителями государства, председателем Национального совета Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент подчеркнул важность регулярного общения между высшими конституционными должностными лицами государства. В эти трудные времена, с которыми сталкивается Словацкая Республика, Европейский Союз и весь мир, наш долг в любое время сесть за стол переговоров и открыто обсуждать все актуальные вопросы, сказал президент. Я оцениваю нашу сегодняшнюю встречу как действительно очень полезную и скоординированную. Мы договорились по многим вопросам. Три высших руководителя Словацкой Республики обсудили предстоящее председательство нашей страны в Вышеградской группе, которая начинается с 1 июля. Во вторник, 26 мая, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар встретился с послами африканских стран, аккредитованными в Словацкой Республике по случаю Дня Африки. Африка является важным партнером для Словакии, имеющим все большее экономическое и геополитическое значение. Именно поэтому мы укрепляем наше присутствие и открываем новые представительства Словацкой Республики в Алжире, Эфиопии и Танзании, сказал Юрай Бланар. Министр обсудил с послами укрепление политических и торгово-инвестиционных связей, а также возможности обмена словацким опытом в таких областях, как управление водными ресурсами, устойчивое развитие и адаптация к изменению климата. 20 мая российский беспилотник поразил жилой комплекс Черниговской области Украины, где проживали члены команды словацкой неправительственной организации «Человек в опасности». В тот момент в здании никого не было, однако атака полностью уничтожила транспортное средство организации, используемое для гуманитарной работы на Украине. В нем находилось защитное снаряжение команды и гуманитарная помощь. Организация «Человек в опасности» работает на Украине с 2014 года. Министерство внутренних дел Словацкой Республики и Государственная архивная служба Украины в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании в области архивов, которые создают основу для развития профессионального, научного и культурного сотрудничества между Словакией и Украиной. Меморандум является продолжением договора о добрососедстве, дружественных отношениях и сотрудничестве между Украиной и Словацкой Республикой, подписанного в Киеве 29 июня 1993 года и подтверждает общую заинтересованность обеих сторон в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества в области архивоведения. 87% словаков формируют свое представление об инфляции на основе повышения цен на продукты питания – на хлеб, молоко или масло. Повышение цен на продукты может существенно влиять на настроение потребителей и их ожидания на будущее, хотя общая инфляция может оставаться стабильной. На это обратили внимание аналитики Национального банка Словакии на основе внутреннего опроса. Когда осенью 2025 года мы спросили у наших респондентов, что больше всего их затронуло на росте цен за последние 12 месяцев, ответ был очевиден – продукты питания и напитки. Так ответили 87% опрошенных. Затем следуют энергоносители и жилье. Только 8% людей упомянули официальный уровень инфляции, что подтверждает, что большинство респондентов воспринимают инфляцию на основе обычных покупок. Если цены на продукты питания растут быстрее, чем, например, цены на услуги или бензин, это может стать важным сигналом для денежно-кредитной политики. Центральные банки могут учесть это при рассмотрении вопроса об изменении процентных ставок, заявили аналитики.
0: Тема дня.
1: Проект «Революционный поезд» – это интерактивный состав с агитационными вагонами против наркомании. Он прибывает в Словакию из Чехии накануне Дня защиты детей. Как известно, 31 мая – это день без табака, то есть агитационная кампания против курения, а в нынешней ситуации и против употребления наркотических средств. Революционный поезд длиной около 165 метров состоит из 6 вагонов, 4 кинозалов и 8 интерактивных комнат. Посетители проходят через реалистично воссозданные сцены из жизни наркотически зависимых людей. Например, показано, как выглядят притоны наркоманов, как дилеры предлагают наркотики. Есть там и комната допросов полиции, и даже тюремные камеры. Состав одной экскурсии – максимум 17 человек. Экскурсии проводят подготовленные инструкторы и педагоги, имеющие опыт работы с трудными подростками, а также представители полиции. Как рассказал автор проекта Павел Тума, посетители увидят историю, основанную на его личном опыте в 90-е годы прошлого века, которая легла в основу фильма, показывающего постепенное развитие зависимости от алкоголя и табака, а затем от тяжелых наркотиков. Мы попытались отразить суровую реальность наркотической зависимости и то, как невинно начинается наркомания. Цель проекта – показать подросткам, что даже лучший друг перестает быть твоим другом, если он предлагает тебе наркотики, сказал автор данной идеи Павел Тума. Проект «Революционный поезд» возник в Чехии, затем продолжился в Словакии и других европейских городах. Экскурсии по вагонам предназначены в основном для учащихся и специалистов, занимающихся борьбой и лечением наркомании. Поезд будет доступным и для широкой общественности, включая родителей с детьми. Дети и взрослые могут в поезде оставить сообщения о наркоманах или дилерах наркотиков. Этот сбор данных анонимный. Он поможет полиции и школам выявлять наркоманов и дилеров и решать проблемы молодежи. «Революционный поезд» прибывает в Словакии уже в 11-й раз. Проект популярен в 60 городах-партнерах Германии. «Революционный поезд» посетили около 120 тысяч детей и молодых людей, сказал автор проекта Павел Тума. По его словам, он получил много отзывов от учителей и родителей. 94% из 11 тысяч опрошенных посетителей поддержали данный проект.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Приходит время, когда повзрослевшие дети покидают отчий дом. Немногие из них остаются в своей стране. 75% 17-летних молодых людей мечтают уехать из Словакии, и 42% из них не планируют вернуться на родину. Почему молодые словаки уезжают за границу? Что им не нравится в своей стране? Хочется новых впечатлений или это расчет на более благополучную жизнь? Узнаем в очередном выпуске «Социального блокнота». С 18 по 24 мая в Словакии проходила национальная неделя волонтерской деятельности. В ней мог участвовать любой желающий. Что означает быть волонтером? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
2: В каждой семье, в которой воспитываются дети, наступит момент, когда они покинут отчий дом. Для родителей это всегда испытание. Осознать, что твой ребенок уже вырос и хочет идти по жизни своей дорогой. Но у взрослеющего подростка мысль уехать из дома возникает намного раньше, уже за несколько лет. Чаще всего взрослеющих детей тянет в далекие и соседние страны. Они хотят узнать, как живется там, за границей. Наивное представление о беспечной жизни на Западе манит молодежь в благополучные страны. Примерно 75% молодых людей в возрасте 17 лет хотят уехать из Словакии. Из всех, кто рассматривает возможность отъезда за границу, 42% не планируют возвращаться домой. Вот такие результаты опроса получило Управление уполномоченного в правительстве по правам детей в Братиславе. В опросе приняли участие 10 200 подростков. Почему же подрастающее поколение желает покинуть родину и устраивать свою жизнь за границей? С этим вопросом я обратилась к комиссару по правам детей в Словакии Йозефу Миклашко, который был инициатором данного опроса совместно с администрацией президента Словацкой Республики. Передаю слово Йозефу Миклашко.
3: Опрос был посвящен молодым людям 17 лет, их ценностям, доверию к семье, обществу, госучреждениям и школам. Особое внимание было уделено причинам возможного отъезда молодых людей за границу. Согласно опросу, 38% студентов и школьников заявили, что точно хотят покинуть отчий дом и Словакию. Это не очень хороший показатель, над этим следует задуматься, что нужно предпринять, чтобы наши дети оставались в родной стране.
2: Какие проблемы волнуют молодых людей, за год до совершеннолетия.
4: 90%
3: молодых людей заявили, что их волнуют психологические проблемы. Ключевыми их назвали 67% респондентов. Влияние социальных сетей воспринимают как проблему примерно 70% опрошенных, а зависимость от интернета и мобильных телефонов примерно 72%. Плохое экономическое положение является проблемой для 48% молодых 17-летних словаков.
2: Почему молодые люди хотят уехать из Словакии?
3: На вопрос, хочешь ли ты уехать из страны или намерен остаться, что тебе здесь нравится или не нравится, мы получили неожиданные ответы. Если суммировать данные, то примерно 75% молодых людей рассматривают возможность уехать из страны, часть из них уже точно решили покинуть Словакию. Но надо сказать, что молодежная миграция из страны в страну – это общеевропейская проблема. Например, более 60% молодых чехов хотят уехать из Чехии, и 60% молодых немцев намерены покинуть Германию. Такие миграционные волны наблюдаются по всему миру. Молодежь легка на подъем и готова покинуть родные берега.
2: А будет ли возвращаться молодежь назад на свою родину?
3: Из тех, кто желает уехать из страны, почти 40% не хотят возвращаться домой. Главными причинами они называют отношения в обществе, семье и школе. До 89% молодых словаков считают плохие отношения серьезной жизненной проблемой. 83% молодых людей назвали негативизм и враждебность со стороны общества, а 81% – чувство одиночества. Для них это причина не возвращаться на родину и одновременно корень психологических проблем. Молодые люди критически относятся к жизни в Словакии. Им кажется, что жизнь здесь некомфортна, много трудностей. Но пожив за границей и столкнувшись с неожиданными препятствиями, они смягчаются в своих критических оценках. Проще говоря, хлебнут полной ложкой жизни на Западе, и уже Словакия им не кажется уж такой проблемной страной.
2: Пан Миклашка, какие выводы вы можете сделать по результатам опроса?
3: Опрос показал, что очень важным для подрастающего поколения является семья. Она на первом месте в списке ценностей. До 70% молодых людей в Словакии считают свою семейную жизнь самым большим преимуществом. Затем следует красота природы в родном регионе. Ее высоко ценят почти 57%, особенно молодые люди из Восточной Словакии. Природа родного края и семья всегда отождествляются с понятием родины.
2: Опрос среди 17-летних также выявил различия в ответах между юношами и девушками. И оказалось, что юноши более довольны всеми сферами жизни в Словакии, чем девушки. А почему так? На этот вопрос нам ответит социолог Ивета Адамова, представительница гражданского объединения «Женщина знает». Пани Адамова, поделитесь с нами результатами вашего исследования.
5: В нашем исследовании на примере 10 200 респондентов мы пришли к выводу, что ответы девушек и юношей значительно различаются. Мы хотели узнать мнение молодежи относительно их жизни в современном обществе. Нас очень удивили результаты. Например, у девушек самооценка на 11% ниже, чем у юношей. Девушки менее уверены в себе, более эмоциональны, чем парни, и более скептически относятся к своей жизни.
2: В чем заключаются сомнения девушек?
5: Девушки более критически относятся к нашей стране, к Словакии. Они в большей мере, чем юноши, хотят уехать за границу, найти там партнера, создать семью, за границей воспитывать своих детей. Или вообще намерены отказаться от материнства, которое, по их мнению, станет препятствием в карьерном росте. Возможно, девушки не чувствуют себя достаточно защищенными. В то время как 60% юношей выразили удовлетворенность безопасностью в стране. Для девушек этот показатель составил 44,5%. Девочки более чувствительны, чем парни, воспринимают плохие отношения в семье, обществе и школе. Но вот на что следует обратить внимание. Девушки, будучи в юном возрасте, еще не пережившие семейные драмы или дискриминацию на работе, где предпочтение отдается мужчинам, не верят в свои силы и способность сделать успешную карьеру. Приведу пример. Если девушка при поиске работы или возможности участия в конкурсе изучает 10 требований к претенденту и при этом увидит несоответствие своей кандидатуры хотя бы по двум пунктам, то девушка отказывается от участия. Тогда как парень, заметив хотя бы 2 пункта из 10 приемлемых его личности, ни на минуту не сомневается и подает заявку.
2: Как показал опрос, Управление комиссара по правам детей, подрастающее поколение в Словакии по-прежнему в своей жизни опирается на семью, друзей, любят природу, выступают за свободу выражения мнений, а также за культурные традиции, фольклор и атмосферу безопасности. Девушки и юноши в Словакии, согласно опросу, самым близким человеком считают свою маму. Ей доверяют 94% молодежи. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Каждый из нас хотя бы раз в жизни бескорыстно помог другому человеку, не ожидая никакой награды или благодарности. Люди среднего и старшего поколения еще помнят, как проходили так называемые коммунистические субботники, когда все вместе люди выходили на уборку территорий около своих домов или школ, красили скамейки и заборы. В Чехословакии такие субботники называли «акция Z», то есть по-народному «акция задармо», бесплатно. И тогда явка на субботник была обязательной, а это значительно отличается от сегодняшних волонтерских акций. Неделю волонтерства организуют отдельные региональные волонтерские центры по всей Словакии. В Братиславе, Банской Быстрице, Нитре, Прешеве, Трнаве, Тренчине и Жилине. В этих городах было подготовлено около 770 мероприятий для более чем 300 организаций. Деятельность волонтерских акций координируется с помощью платформы волонтерских центров. Главная цель – убедить людей в необходимости стать волонтерами и показать им различные возможности участия в общественно полезном деле. О корпоративном волонтерстве, когда целые трудовые коллективы включаются в общественно полезный труд, расскажет Душана Лагова из организации «Понтис». Что мотивирует людей, привыкших в фирме или на занятиях в вузе или в колледже спокойной жизни, включиться в добровольческую деятельность?
4: Людей мотивирует то, что они могут изменить в лучшую сторону среду, в которой живут, сделать ее более благоустроенной и комфортной. Подобные мероприятия корпоративного волонтерства вызывают самые радостные чувства, связанные с волонтерским движением.
2: Что предлагается волонтерам в этом году?
6: Чакай их множество активистов.

0: уже на постоянной основе, помогает людям в домах для престарелых, больницах, то есть в социальных учреждениях. Такая работа требует и специальной подготовки, но волонтеры ее проходят.
1: Известно, что ежегодно волонтеры включаются в работу по восстановлению крепостей и замков. Таких развалин или полуразрушенных старинных зданий в Словакии очень много. И там всегда требуются рабочие руки.
0: Работа по реконструкции града, крепости или замка очень трудная. Поэтому от добровольцев требуется и физическая сила. Нужно двигать тяжелые камни, возить грузы на тачках. Не везде может быть использована техника. Она просто не пройдет на развалины. Ведь грады и крепости воздвигали на холмах, в труднодоступных местах. Там дорожки узкие и извилистые, невозможно туда доставить технические средства. Вот и приходится использовать тяжелый труд. Найти рабочих на такую работу трудно, поэтому и привлекаются волонтеры. А среди них есть и студенты, которые с удовольствием помогают археологам при раскопках. Там тоже нужна физическая сила.
1: А как оценивают свою работу сами волонтеры? Нравится ли им включаться в такие акции?
0: Ежегодно после окончания недели добровольческой деятельности мы проводим опрос. Наши волонтеры заполняют анкеты. Они делятся с нами своими впечатлениями, рассказывают нам свои истории, связанные с бескорыстной помощью людям. И всегда отмечается, что это был для них положительный опыт и что они хотят его продолжить. Особенно это касается тех, кто впервые попробовал себя в качестве волонтера. Большую роль в волонтерской деятельности играет так называемый тимбилдинговый эффект, когда сотрудники фирмы собираются на неформальную встречу, чтобы всем вместе заняться, например, уборкой территории парка или берега реки. Общая акция сближает людей, помогает им лучше понять друг друга в неформальной обстановке. Люди отмечают улучшение отношений в коллективе. Совместная работа может сплотить людей разного возраста. Здесь нет конкуренции. Каждый работает сколько может. Другой важный аспект добровольческой деятельности – это гуманизм. Вы помогаете людям совершенно бескорыстно, что вызывает чувство полезности и солидарности с более слабыми, незащищенными людьми. А кроме того, волонтер всегда узнает другие сферы жизни, о которых раньше не знал. И самое главное, сотрудники, которые добровольно принимают участие в волонтерской деятельности, в дальнейшем просят своего работодателя, чтобы он поддержал такой вид деятельности.
2: Подпоровал такие-то активити.
1: А вот что людей ведет к волонтерству, об этом я буду говорить с гостем нашей студии Михаэлой Багаловой, координатором Центра волонтерской деятельности в Братиславе. Михаэла, вам слово.
3: Для меня особенно, как у человека, который уже в добровольничестве пару роков пособил.
4: Лично для меня, а я проработала волонтером уже годы, добровольческая деятельность означает знакомство с людьми, с которыми в обычной жизни не встречаешься. Они, несмотря на занятость, на разные обстоятельства своей личной жизни, готовы часть своего свободного времени посвящать людям, нуждающимся в поддержке, престарелым, больным, бездомным, сиротам. Другие волонтеры помогают благоустраивать свой город, село. Например, ремонтируют или красят детские площадки, скамейки, или строят игровой газон для собак, безвозмездно работают на спортивных мероприятиях, помогают при организации фестивалей или других общественных мероприятий. Такого рода добровольческой деятельностью занимаются в основном молодые люди, студенты, спортсмены.
3: Я сам к добровольничеству достала, ако са говори, ако слепе кура к зерну.
4: Волонтерской деятельностью я начала заниматься случайно и благодарю судьбу, что у меня появилась такая возможность сделать добро. Это произошло несколько лет назад. Я была в декрете. Родился сын, и быть целыми днями дома мне показалось слишком скучно. Я по жизни очень активный человек. И вот я решила попробовать свои силы в общественной деятельности, просто стать волонтером. Вначале это были пара-тройка часов в неделю, но потом я втянулась в эту работу. Ведь кто попробовал хотя бы раз стать волонтером, его будет тянуть к волонтерству. Сейчас я уже каждый день работаю в Братиславском центре волонтерской деятельности и помогаю начинающим добровольцам.
3: Чуже, когда некоторая из незисковых организаций потребует добровольников, так са у нас зарегистрируем и си позрием, что все это та незисковая.
4: Если какая-нибудь общественная

0: Но некоммерческая организация нуждается в волонтерах, она может обратиться к нам. Мы проверим ее деятельность, действительно ли это та организация, которая не имеет возможности заплатить людям. А ведь встречается и такое, что некоторые недобросовестные предприимчивые люди хотят, чтобы на них кто-то поработал бесплатно, хотя у них есть и дотации, и спонсоры. К сожалению, такое встречается. И если организация соответствует нашим требованиям, мы посылаем им на помощь волонтеров.
1: Суто добровольницы некогда долгодоби, которых им помогаем сганять лобот.
0: Есть у нас волонтеры, которые занимаются этой деятельностью уже долгие годы. Можно сказать, профессиональные волонтеры, заслуженные люди. Они всегда готовы прийти на помощь. Но больше всего так называемых одноразовых добровольцев, которые соглашаются потратить свое время и попробовать себя в волонтерском движении. Чаще всего это молодые люди с 16 до 24 лет. Начинают еще в средней школе, идут целым отрядом мести газоны, красить скамейки, барьеры на остановках или в парках. Помощь в общественном секторе нужна везде и всегда. И я очень рада, что занимаюсь этим полезным трудом.
1: Добровольничество на Словенску и запаяние со людей до добровольничества ма на счастье вступающую тенденцию.
0: Волонтерское движение в Словакии приобретает растущую тенденцию. С каждым годом ряды добровольцев пополняются все больше и больше. Люди обращаются к нам с предложением помочь. Это связано и с тем, что работа на добровольных началах стала более популярной. Расширились возможности для добровольных помощников, не требующих вознаграждения. И это не только социальный сектор. Это широкие предложения для волонтеров по организации крупных общественных мероприятий. Сейчас можно работать и из дому. Помогать с маркетингом или рекламой для гуманитарных или благотворительных организаций.
1: Ты клиенты в тех незисковках вырабатывают себе некие сошки, або некие вещи с керамики.
0: Например, клиенты некоммерческих организаций, чаще всего социальных предприятий, производят обычный товар сувенирного характера. Керамические статуэтки, вазочки, а также вышивки, изделия из текстиля. Для продажи им нужны реклама и маркетинг. Но они этого не могут оплатить. Так вот, таким социальным мастерским нужна профессиональная помощь. Например, в создании своего сайта, где они могут размещать свои изделия. И в этом им помогают студенты средних и высших школ. То есть ребята делятся своими знаниями и сами приобретают опыт профессиональной работы. И поэтому включаются в волонтерство довольно часто.
1: Дозведеть новые вещи, а новые зручности изыскать.
2: Волонтерство приносит радость тем, кто получает помощь, и тем, кто сам бескорыстно в свое рабочее время помогает другим. Дорогие друзья, пожелаем всем волонтерам, начинающим и многолетним, продолжать свою благородную деятельность и испытывать настоящую радость от того, что ты смог сделать в жизни что-то полезное не только для себя. Раз став волонтером и почувствовав это необыкновенное чувство своей полезности, возвращаешься к этому еще и еще. Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельская и Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Глава МИД Юрай Бланар и уполномоченный по делам детей Йозеф Миклашко подписали меморандум о сотрудничестве. Он направлен на укрепление защиты прав словацких детей за рубежом, повышение эффективности коммуникации с зарубежными партнерами и координацию действий при решении кризисных ситуаций. Мы хотим объединить наши силы в области защиты прав детей, являющихся словацкими гражданами и оказавшихся в бедственном положении за рубежом. Наша главная цель – более эффективно взаимодействовать как с отечественными, так и с зарубежными органами, отметил министр иностранных дел Бланар. По мнению Юрая Бланара и Йозефа Миклашко, имеющийся практический опыт показал необходимость более оперативного и скоординированного подхода при решении соответствующих проблем, связанных со словацкими детьми. 26 мая началась последняя сессия парламента Словацкой Республики перед летними каникулами. Депутаты начали руководствоваться новым регламентом, который был недавно утвержден. 27 мая выездное правительственное заседание прошло на востоке Словакии в селе Ханиска. Министры обсуждали приоритеты и проекты развития, связанные с данным регионом. Особое внимание посвящено стратегическому промышленному парку «Валалики» и автомобилестроительной компании «Вольфо Кар». На этом предприятии осенью текущего года начнется пробное производство. 27 мая премьер-министр Роберт Фицо принял участие в торжественном открытии отреставрированного центрального военного кладбища Красной Армии, который находится в городе Михайловце. Реконструкция этого мемориального комплекса прошла благодаря правительственной финансовой поддержке. Убле. В минувшие выходные на пограничных переходах финансовое управление Словацкой Республики выявило 2 случая незаконного вывоза лекарств на Украину. Было изъято более 100 упаковок лекарств, в том числе препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества. Инцидент расследуется полицией. Финансовое управление подчеркивает, что как ввоз, так и вывоз лекарств подчиняется строгим правилам. В Словакии в 11-й раз проходит фестиваль французских фильмов «Крем де ля крем». Его открывает фильм «Комеди Францез», который перенесет зрителей за кулисы легендарного парижского театра. Фестиваль проходит в 47 кинотеатрах 37 словацких городов. Французские гости представят зрителям 11 фильмов.
0: Тема дня.
2: Летние каникулы стремительно приближаются, поэтому проблема, которой мы посвящаем сегодняшнюю тему дня, нам кажется актуальной. 25 мая в Словакии началась кампания под названием РК, подготовленная движением христианских детских сообществ. В ней примут участие почти 2900 детей. Организатор кампании Ленка Ахучикова сообщила, что ее основную идею можно определить очень просто. Дети, уделяйте больше времени общению с друзьями, играм, а не телефоном и компьютером. В течение недели подрастающее поколение познает радость новых встреч, общения, совместных игр. В эти дни девочки и мальчики могут и даже будут должны отложить свои телефоны и компьютеры. В мероприятии принимают участие не только дети, но и взрослые, проживающие в 65 населенных пунктах страны. Итак, главная задача, которая стоит перед организаторами кампании, заключается в том, чтобы дети, объединенные в небольшие группы, классы или семьи, осознанно ограничили время, проводимое перед компьютерами или с телефонами. То есть дети должны научиться использовать цифровые технологии осмысленно. Дети растут в цифровом мире, который теперь для них всегда доступен. Им практически мгновенно предлагают любую информацию или сюжеты, в том числе видеоигры, клипы, фильмы. «Выбор огромен. Часто дети даже не знают, что им выбрать из этого бескрайнего информационного моря», добавляет Ленка Гучикова. Безусловно, новые технологии могут помочь нам поддерживать контакты с друзьями по всему свету, но они никогда не должны заменять дружбу. Проект приглашает заново открыть для себя уникальность времени, посвященного друзьям, а не бездушным компьютерам или телефонам. Дети должны научиться осознанно его распределять. Помнить о том, что именно время является одним из самых ценных даров, которые у нас есть. И уже с раннего возраста необходимо часть его посвящать общению с друзьями или родственниками, а не бездушным компьютером или телефоном. Еще один интересный проект, предназначенный для подрастающего поколения, будет реализован в ближайшее время. Уже в пятый раз его проводит Национальный институт образования. Бесплатная летняя школа молодежи в 2026 году пройдет два этапа – в городах Кисак и Тринчанской Теплице. В ней смогут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, заинтересованные в саморазвитии, активном содействии и позитивным изменениям в обществе. Финансовую поддержку в организации школы оказывают Национальное агентство программы «Erasmus+» и Европейский корпус солидарности. Участники проекта изучат интересные и важные проблемы, связанные с процессом принятия решений, презентации собственных идей, а также сотрудничеством в творческом коллективе.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Эвичка Меделска. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас, уже по традиции, несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Нашу программу мы начинаем с интервью с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской республики в Словакии Вусалом Абдуллаевым. Оно посвящено недавним визитам главы словацкого парламента Рихарда Раши и министра окружающей среды Томаша Тарабы в Баку. А во второй части выпуска мы расскажем вам об успешном выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Гость нашей программы – директор Словацкого культурного института во Франции Яна Княжкова. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Уважаемые друзья, первый гость нашей программы – чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской республики в Словакии Вюсал Абдуллаев.

0: Господин посол, недавно председатель словацкого парламента Рихард Раши находился в Азербайджане с трехдневным визитом. Цель визита – преобразовать стратегическое партнерство в ощутимые результаты, которые принесут пользу как гражданам, так и предпринимателям. Сотрудничество между нашими странами должно получить четкую и долгосрочную основу, заявил Рихард Раши в Азербайджане. Вы его сопровождали, насколько я знаю. События последних месяцев говорят о том, что отношения между нашими государствами весьма интенсивны и развиваются.
1: В первую очередь, хотел бы вас поблагодарить. Это наше второе интервью. Я очень высоко ценю интерес словацкого радио к Азербайджану. Да, вы правильно отметили. Это, конечно, отрадно мне как послу и как гражданину Азербайджана, что в последние годы отношения между нашими странами интенсивно развиваются по поступательной и выходят на высокий новый уровень. Вы, наверное, знаете, что во время визита господина премьер-министра Фицо в Азербайджан в мае 2024 года была подписана декларация о стратегическом партнерстве, и между нашими правительствами установились очень тесные отношения сотрудничества. В этом контексте также большую роль играет парламентское измерение. Парламентское измерение является важнейшей составляющей наших отношений. Я вам скажу, что за последние годы мы видим интенсивные контакты на уровне наших парламентов. В 2021 году председатель парламента, спикер парламента Азербайджана, госпожа Сахиба Гафарова была с официальным визитом в Словакии, потом господин Коллар, предыдущий председатель парламента Словакии, был 3 раза в Азербайджане, посещал освобожденные территории. Все эти контакты, конечно, способствовали более тесному отношению между нашими парламентами. Сейчас новый председатель парламента, господин Раши, и он тоже посетил Азербайджан с официальным визитом. Этот визит очень важен для продолжения контактов на парламентском уровне и для усиления наших межгосударственных отношений. Господин Раши был в Азербайджане до этого, как депутат словацкого парламента, но в этот раз он приехал как председатель парламента, и это мы ценим. Был очень интересный визит, была представительная делегация со стороны Словакии, депутаты, руководители комитетов профильных парламента. Была обширная программа встречи на высоком уровне с президентом Азербайджана господином Илхам Алиевым, также с главой азербайджанского парламента госпожой Сахиба Гафаровой. Была культурная программа. И также состоялся визит на освобожденной территории, где ознакомились с ситуацией, с работами, которые там ведутся по восстановлению и реконструкции этих территорий. Визит мы оцениваем очень высоко, как важный для развития сотрудничества. Во встречах проходил интенсивный обмен мнениями о мерах, которые осуществляются и которые необходимо осуществить для развития нашего сотрудничества. Словакия – парламентская республика, и мы думаем, что члены парламента вносят и могут внести еще больше вклад для развития, для укрепления наших связей. Словакия для нас очень интересный партнер. У нас идет интенсивное сотрудничество в разных сферах, и мы хотим углублять и расширять это сотрудничество. Поэтому такие взаимные визиты очень важны, и мы будем приветствовать, конечно, визиты как из Азербайджана в Словакию, и как из Словакии в Азербайджан.
0: По итогам визита в Азербайджан были подписаны документы?
1: Да, был подписан меморандум о сотрудничестве между парламентами Азербайджана и Словакии, который подразумевает усиление сотрудничества как на уровне парламента, так на уровне профильных комитетов, соответствующих аппаратов. То есть документ есть, и есть желание сторон еще более усиливать сотрудничество, и мы верим, что будут осуществлены новые дополнительные практические шаги для развития межпарламентского сотрудничества между нашими странами.
0: Когда я готовилась к этому интервью и, собственно говоря, когда в свое время делала новости относительно этого визита, то прочитала очень интересную информацию. Словакия стала первой страной в истории, получившей государственный контракт на реализацию проекта «Умной деревни» на территории Карабаха. Как бы это вы расшифровали?
1: Очень важный момент, элемент азербайджано-словацкого сотрудничества. В течение 30 лет территории Азербайджана были оккупированы Арменией. В 2020 году территории Азербайджана были освобождены. После освобождения решения президента Азербайджана господина Ильхама Алиева начались масштабные работы по восстановлению и реконструкции этих территорий. Города и села на этих территориях, они были совершенно разрушены, они были непригодны для жилья. Поэтому там необходимо осуществить очень масштабные работы, действительно большие. Прежде всего, надо очистить территорию от мин. Там больше миллиона мин, боеприпасов. Я несколько раз был на этих территориях, и с каждым годом я убеждаюсь, какой большой прогресс там осуществляется. Воссоздаются города, воссоздаются села, строятся новые дома, инфраструктура. В процессе осуществления этих работ, конечно, нам очень важно сотрудничество с нашими партнерами. Основная концепция, принцип осуществления этих работ – воссоздание умных городов, умных сел, то есть учитывая новые современные тенденции урбанистики, включая зеленую энергетику, новые технологии. Словакия – одна из немногих стран, с компаниями которыми мы ведем эти работы. Словакия – дружественная страна. Основной момент был принятие решения – это то, что Словакия – дружественная страна, у нас есть очень хорошие отношения, и словацкие технологии нам очень интересны. Сейчас в Агдамском районе Азербайджана, в селе Башкарвант, ведется работа по созданию новой умной деревни. Словацкая компания участвует там. С азербайджанскими партнерами ведет работу по реконструкции этой деревни. Со словацкой стороны это больше технологии и специалисты. Строительство осуществляется с участием азербайджанских рабочих. Я сам тоже был со словацкой делегацией. Председатель парламента Раши был там. Конечно, предстоит еще много чего сделать, потому что эта деревня была полностью разрушена. Темп и динамика нам нравится. Строятся дома, будут строиться школы. Я думаю, что это, как сказал президент Азербайджана господин Илхам Алиев, этот проект, эта деревня, это показатель Азербайджано-словацкой дружбы. Я уверен, что это важный проект, потому что мы воссоздаем заново жизнь на этих территориях, и с помощью словацких друзей и партнеров мы будем создавать эту деревню, которая будет, конечно, примером и символом нашего сотрудничества.
0: На сколько лет рассчитан этот проект?
1: Завершение проекта планируется в следующем году.
2: Уважаемые друзья, напоминаю, что гость нашей студии – чрезвычайный и полномочный посол Республики Азербайджан в Словакии Вусал Абдуллаев.
0: Я узнала еще одну очень интересную новость. Это связано с авиарейсом, который свяжет Братиславу и Баку. Азербайджан – прекрасная страна. Немного словаков там побывало. Будет очень интересно познакомиться с культурой, с природой, с архитектурой. Ведь у вас же потрясающая архитектура, то же самое, с традициями. Наверное, азербайджанцы тоже с удовольствием будут приезжать в Словакию.
1: Согласен с вами. Конечно, открытие прямого авиасообщения между Братиславом и Баку будет очень важным, интересным моментом в отношениях между нашими странами. Открытие рейса планируется в октябре этого года. В декабре прошлого года президент Азербайджанской республики господин Илхам Алиев совершил официальный визит в Словакию. Это был первый визит, исторический визит в Словакию. Во время визита обсуждался вопрос, со словацкой стороны было выражено интерес к открытию прямого сообщения между Братиславой и Баку. Со стороны президента Азербайджана была полная поддержка. Открытие рейса планируется, как я сказал, на октябрь. И, конечно, это очень важно. Я думаю, что это будет способствовать усилению визитов наших граждан и туристического потока. Мы будем очень рады видеть словаков в Баку, также азербайджанских граждан Словакии. Можно получить электронную визу через официальный визовый портал Азербайджанской Республики. Эту визу даже можно получить в течение 3 часов. Я думаю, это будет прекрасная возможность для словацких граждан посетить Баку.
0: И, наверное, это открывает новые возможности для турагентств.
1: Абсолютно с вами согласен. Конечно, уже учитывая открытие рейса, мы планируем как посольство работать и с нашими турагентствами. Это будет прекрасная возможность представить Азербайджан на туристическом рынке Словакии. Я думаю, будет большой интерес со словаков посетить не только Азербайджан, но и регион Южного Кавказа. Это и соседние страны, и Грузия, и Армения, Центральная Азия. То есть хорошая возможность, которая соединит Братиславу не только с Баку, но и с большим регионом.
0: Здесь же проходит ежегодная интересная большая выставка туристическая в следующем году. И, может быть, и ваша страна могла бы принять участие в этой выставке.
1: Вы читаете мои мысли. Честно скажу, я знаю, что всегда в конце января, начале февраля в Инхебе проходит туристическая выставка. До сих пор наши представители там не участвовали. Я планировал поднять вопрос о том, чтобы был бы также стенд Азербайджана на этой выставке. И я думаю, что открытие рейса будет хорошим аргументом в пользу этой идеи. С другой стороны, я тоже думаю, что и Словакия будет интересна азербайджанским туристам. Словакия тоже имеет большой туристический потенциал. Я всегда, будучи в Баку, советую своим знакомым, друзьям приезжать в Словакию.
0: Господин посол, и последний вопрос. Азербайджан посетил министр охраны окружающей среды господин Тараба.
1: Тоже очень важный визит. Господин Тараба посетил Азербайджан для участия 13-й сессии Всемирного форума городов, который проводился вместе UN Habitat и правительством Азербайджана. Очень важное мероприятие. В этом форуме большое количество иностранных участников со всего мира, в том числе и на высоком уровне. По инициативе Азербайджана в первый раз состоялся лидер саммит, то есть саммит лидеров. Со стороны Азербайджана были приглашены главы государств и правительств на это мероприятие. Господин Томаш Тараба представлял Словакию на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов. Это очень важный визит, потому что Словакия очень активна в UN Habitat'е, и представительство Словакии в Баку было на самом высоком уровне. Томаш Тараба, как вице-премьер, также господин Самуэль Мигал, министр информатизации, регионального развития и инвестиций Словакии, тоже был с делегацией со своим заместителем в Баку. Мы высоко это ценим. И господин Тараба, и господин Мигал провели встречи со своими партнерами. Господин Тараба был принят президентом Азербайджанской республики господином Илхам Алиевым. Состоялась очень интересная встреча. Когда я приехал в Словакию, одна из моих первых встреч была с господином Тарабой. И тогда мы обсуждали возможности для сотрудничества между нашими странами в рамках вопросов окружающей среды. В Словакии очень

0: Который проводит, например, Азербайджан в Словакии или Словакия в Азербайджане. Такие мероприятия, предназначенные для широкой публики, очень сближают народы. И мы как можно больше можем благодаря этим проектам, благодаря концертам, выставкам, каким-то представлениям больше узнавать друг о друге.
1: Спасибо за этот вопрос. Конечно, мы говорили о двусторонних отношениях на уровне правительств, парламентов, экономическое сотрудничество, культура играет большую роль для взаимопонимания. В посольстве есть определенные идеи. Мы, как посольство, планируем во второй половине года провести культурные мероприятия, наверное, в рамках концерта с выставкой, где мы можем показать богатую культуру Азербайджана, азербайджанского народа нашим словацким друзьям. У нас богатая культура. Планы есть, и мы будем работать в этом направлении. Будем рад видеть вас и ваших коллег на этом мероприятии.
2: За эксклюзивное интервью, предоставленное нашей редакцией, мы хотим поблагодарить чрезвычайного и полномочного посла Республики Азербайджан в Словакии Вусала Абдуллаева.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что в братиславской студии Ирина Сычикова, а следующий репортаж из Парижа.

0: Уважаемые друзья, в одном из наших недавних сюжетов мы рассказывали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Тогда мы обещали, что обязательно подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все прошло. И закончила я его тогда коротко, сказав: «Ждите». И мы, любители балета, дождались очень приятной для нас информации. Вечером 19 мая я получила сообщение от директора Словацкого института в Париже Янки Княжковой. Поэтому с огромным удовольствием я расскажу об этом уже состоявшемся выступлении труппы Словацкого национального театра во французской столице. Ну, конечно, передаю слово госпоже Княжковой.
1: Словацкий институт в Париже несмерно горд на то, что нам подарилось обеспечить гостевание.
2: Я представляю Словацкий институт в Париже, и мы очень рады тому факту, что нам удалось организовать вечер словацкого балета во французской столице. Труппа Словацкого национального театра выступила прямо в центре театрального Парижа, в знаменитом театре «Либр». Коллектив представил одну из самых популярных работ последнего времени. Это балетная мозаика, составленная из 4 оригинальных номеров. Их для спектакля «Фэшн-балет» в разное время создавали словацкие хореографы. Мы прекрасно знаем, что французская публика очень требовательна к артистам всех жанров. Культурные традиции в этой стране начали складываться давно. Безусловно, у публики очень требовательный вкус. Особенно это касается Парижа. И мы счастливы, что выступление словацких балерин и танцовщиков было встречено очень тепло. Публика не хотела с ними расставаться. Об этих гастролях можно смело сказать, что они стали исторической вехой. Ведь балетная труппа Словацкого национального театра уже 40 лет не выступала в Париже. Я считаю, что заслуженный успех наших балетных мастеров – это также успех словацкой культуры. Уверена, что именно такие мероприятия усиливают авторитет Словакии за рубежом. Безусловно, нам есть что показать и есть чем гордиться.
0: Проект был подготовлен посольством Словакии, культурным институтом при поддержке Словацкого министерства культуры. Зрители увидели 4 разнообразных номера, в которых приняли участие 17 танцовщиков. Была представлена как актуальная словацкая хореография и музыка, так и оригинальные костюмы, выполненные самыми известными отечественными модельерами. Аннотации каждому номеру были переведены на французский язык. Выступить в Париже, мировой столице моды и колыбели классического балета, было для балета Словацкого национального театра огромным вызовом. Генеральный директор Словацкого национального театра

0: Театра Зузана Тяпакова так оценила эти гастроли. «Мы придаем большое значение культурной дипломатии и высоко ценим инициативу Словацкого института в Париже, а также поддержку Министерства культуры. Теплый прием труппы в Париже является свидетельством признания высокого качества ансамбля и подготовленной программы, а также работы руководителя нашей балетной труппы Нины Полаковой». А вот что сказала Нина Полакова. «Я воспринимаю это выступление с большой гордостью и смирением. Безусловно, горжусь всем коллективом, продемонстрировавшим высокий профессионализм. Нас особенно порадовало, что зрители оценили не только технический уровень и художественную зрелость исполнителей, но и оригинальность концепции, соединившей балетное искусство с модой и дизайном. Реакция публики была спонтанной и положительной, а это подтверждает тот факт, что словацкий балет занимает прочное место на международной сцене». Конец цитаты. На парижском представлении присутствовал словацкий министр культуры Мартина Шимковичева, представители общественно-политической жизни Франции и Парижа, международных организаций, дипкорпуса, а также словацкой диаспоры. Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, замечательную пару отпусков и каникул. Счастливо, и, как всегда, в конце выпуска наше желание. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная интересная программа РСИ.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Глава МИД Юрай Бланар и уполномоченный по делам детей Йозеф Миклашко подписали меморандум о сотрудничестве. Он направлен на укрепление защиты прав словацких детей за рубежом, повышение эффективности коммуникации с зарубежными партнерами и координацию действий при решении кризисных ситуаций. Мы хотим объединить наши силы в области защиты прав детей, являющихся словацкими гражданами и оказавшихся в бедственном положении за рубежом. Наша главная цель – более эффективно взаимодействовать как с отечественными, так и с зарубежными органами, отметил министр иностранных дел Бланар. По мнению Юрая Бланара и Йозефа Миклашко, имеющийся практический опыт показал необходимость более оперативного и скоординированного подхода при решении соответствующих проблем, связанных со словацкими детьми. 26 мая началась последняя сессия парламента Словацкой Республики перед летними каникулами. Депутаты начали руководствоваться новым регламентом, который был недавно утвержден. 27 мая выездное правительственное заседание прошло на востоке Словакии в селе Ханиска. Министры обсуждали приоритеты и проекты развития, связанные с данным регионом. Особое внимание посвящено стратегическому промышленному парку «Валалики» и автомобилестроительной компании «Вольфо Кар». На этом предприятии осенью текущего года начнется пробное производство. 27 мая премьер-министр Роберт Фицо принял участие в торжественном открытии от реставрированного центрального военного кладбища Красной Армии, который находится в городе Михайловце. Реконструкция этого мемориального комплекса прошла благодаря правительственной финансовой поддержке. Убле. В минувшие выходные на пограничных переходах финансовое управление Словацкой Республики выявило два случая незаконного вывоза лекарств на Украину. Было изъято более 100 упаковок лекарств, в том числе препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества. Инцидент расследуется полицией. Финансовое управление подчеркивает, что как ввоз, так и вывоз лекарств подчиняется строгим правилам. В Словакии в 11-й раз проходит фестиваль французских фильмов «Крем де ля крем». Его открывает фильм «Комеди Францез», который перенесет зрителей за кулисы легендарного парижского театра. Фестиваль проходит в 47 кинотеатрах 37 словацких городов. Французские гости представят зрителям 11 фильмов.
0: Тема дня.
2: Летние каникулы стремительно приближаются, поэтому проблема, которой мы посвящаем сегодняшнюю тему дня, нам кажется актуальной. 25 мая в Словакии началась кампания под названием РК, подготовленная движением христианских детских сообществ. В ней примут участие почти 2900 детей. Организатор кампании Ленка Ахучикова сообщила, что ее основную идею можно определить очень просто. Дети, уделяйте больше времени общению с друзьями, играм, а не телефоном и компьютером. В течение недели подрастающее поколение познает радость новых встреч, общения, совместных игр. В эти дни девочки и мальчики могут и даже будут должны отложить свои телефоны и компьютеры. В мероприятии принимают участие не только дети, но и взрослые, проживающие в 65 населенных пунктах страны. Итак, главная задача, которая стоит перед организаторами кампании, заключается в том, чтобы дети, объединенные в небольшие группы, классы или семьи, осознанно ограничили время, проводимое перед компьютерами или с телефонами. То есть дети должны научиться использовать цифровые технологии осмысленно. Дети растут в цифровом мире, который теперь для них всегда доступен. Им практически мгновенно предлагают любую информацию или сюжеты, в том числе видеоигры, клипы, фильмы. «Выбор огромен. Часто дети даже не знают, что им выбрать из этого бескрайнего информационного моря», добавляет Ленка Гучикова. «Безусловно, новые технологии могут помочь нам поддерживать контакты с друзьями по всему свету, но они никогда не должны заменять дружбу». Проект приглашает заново открыть для себя уникальность времени, посвященного друзьям, а не бездушным компьютерам или телефонам. Дети должны научиться осознанно его распределять. Помнить о том, что именно время является одним из самых ценных даров, которые у нас есть. И уже с раннего возраста необходимо часть его посвящать общению с друзьями или родственниками, а не бездушным компьютером или телефоном. Еще один интересный проект, предназначенный для подрастающего поколения, будет реализован в ближайшее время. Уже в пятый раз его проводит Национальный институт образования. Бесплатная летняя школа молодежи в 2026 году пройдет два этапа – в городах Кисак и Тринчанские Теплицы. В ней смогут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, заинтересованные в саморазвитии, активном содействии и позитивным изменениям в обществе. Финансовую поддержку в организации школы оказывают Национальное агентство программы «Erasmus+» и Европейский корпус солидарности. Участники проекта изучат интересные и важные проблемы, связанные с процессом принятия решений, презентацией собственных идей, а также сотрудничеством в творческом коллективе.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Эвичка Меделска. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас, уже по традиции, несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Нашу программу мы начинаем с интервью с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской республики в Словакии Вусалом Абдуллаевым. Оно посвящено недавним визитам главы словацкого парламента Рихарда Раши и министра окружающей среды Томаша Тарабы в Баку. А во второй части выпуска мы расскажем вам об успешном выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Гость нашей программы – директор Словацкого культурного института во Франции Яна Княжкова. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Уважаемые друзья, первый гость нашей программы – чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской республики в Словакии Вюсал Абдуллаев.

0: Господин посол, недавно председатель словацкого парламента Рихард Раши находился в Азербайджане с трехдневным визитом. Цель визита – преобразовать стратегическое партнерство в ощутимые результаты, которые принесут пользу как гражданам, так и предпринимателям. Сотрудничество между нашими странами должно получить четкую и долгосрочную основу, заявил Рихард Раши в Азербайджане. Вы его сопровождали, насколько я знаю. События последних месяцев говорят о том, что отношения между нашими государствами весьма интенсивны и развиваются.
1: В первую очередь, хотел бы вас поблагодарить. Это наше второе интервью. Я очень высоко ценю интерес словацкого радио к Азербайджану. Да, вы правильно отметили. Это, конечно, отрадно мне как послу и как гражданину Азербайджана, что в последние годы отношения между нашими странами интенсивно развиваются по поступательной и выходят на высокий новый уровень. Вы, наверное, знаете, что во время визита господина премьер-министра Фицо в Азербайджан в мае 2024 года была подписана декларация о стратегическом партнерстве, и между нашими правительствами установились очень тесные отношения сотрудничества. В этом контексте также большую роль играет парламентское измерение. Парламентское измерение является важнейшей составляющей наших отношений. Я вам скажу, что за последние годы мы видим интенсивные контакты на уровне наших парламентов. В 2021 году председатель парламента, спикер парламента Азербайджана, госпожа Сахиба Гафарова была с официальным визитом в Словакии, потом господин Коллар, предыдущий председатель парламента Словакии, был 3 раза в Азербайджане, посещал освобожденные территории. Все эти контакты, конечно, способствовали более тесному отношению между нашими парламентами. Сейчас новый председатель парламента, господин Раши, и он тоже посетил Азербайджан с официальным визитом. Этот визит очень важен для продолжения контактов на парламентском уровне и для усиления наших межгосударственных отношений. Господин Раши был в Азербайджане до этого, как депутат словацкого парламента, но в этот раз он приехал как председатель парламента, и это мы ценим. Был очень интересный визит, была представительная делегация со стороны Словакии, депутаты, руководители комитетов профильных парламента. Была обширная программа встречи на высоком уровне с президентом Азербайджана господином Илхам Алиевым, также с главой азербайджанского парламента госпожой Сахиба Гафаровой. Была культурная программа. И также состоялся визит на освобожденной территории, где ознакомились с ситуацией, с работами, которые там ведутся по восстановлению и реконструкции этих территорий. Визит мы оцениваем очень высоко, как важный для развития сотрудничества. Во встречах проходил интенсивный обмен мнениями о мерах, которые осуществляются и которые необходимо осуществить для развития нашего сотрудничества. Словакия – парламентская республика, и мы думаем, что члены парламента вносят и могут внести еще больше вклад для развития, для укрепления наших связей. Словакия для нас очень интересный партнер. У нас идет интенсивное сотрудничество в разных сферах, и мы хотим углублять и расширять это сотрудничество. Поэтому такие взаимные визиты очень важны, и мы будем приветствовать, конечно, визиты как из Азербайджана в Словакию, и как из Словакии в Азербайджан.
0: По итогам визита в Азербайджан были подписаны документы?
1: Да, был подписан меморандум о сотрудничестве между парламентами Азербайджана и Словакии, который подразумевает усиление сотрудничества как на уровне парламента, так на уровне профильных комитетов, соответствующих аппаратов. То есть документ есть, и есть желание сторон еще более усиливать сотрудничество, и мы верим, что будут осуществлены новые дополнительные практические шаги для развития межпарламентского сотрудничества между нашими странами.
0: Когда я готовилась к этому интервью и, собственно говоря, когда в свое время делала новости относительно этого визита, то прочитала очень интересную информацию. Словакия стала первой страной в истории, получившей государственный контракт на реализацию проекта «Умной деревни» на территории Карабаха. Как бы это вы расшифровали?
1: Очень важный момент, элемент азербайджано-словацкого сотрудничества. В течение 30 лет территории Азербайджана были оккупированы Арменией. В 2020 году территории Азербайджана были освобождены. После освобождения решения президента Азербайджана господина Ильхама Алиева начались масштабные работы по восстановлению и реконструкции этих территорий. города и села на этих территориях, они были совершенно разрушены. Они были непригодны для жилья. Поэтому там необходимо осуществить очень масштабные работы, действительно большие. Прежде всего, надо очистить территории от мин. Там больше миллиона мин, боеприпасов. Я несколько раз был на этих территориях, и с каждым годом я убеждаюсь, какой большой прогресс там осуществляется. Воссоздаются города, воссоздаются села, строятся новые дома, инфраструктура. В процессе осуществления этих работ, конечно, нам очень важно сотрудничество с нашими партнерами. Основная концепция, принцип осуществления этих работ – воссоздание умных городов, умных сел, то есть учитывая новые современные тенденции урбанистики, включая зеленую энергетику, новые технологии. Словакия – одна из немногих стран, с компаниями которыми мы ведем эти работы. Словакия – дружественная страна. Основной момент был при принятии решения – это то, что Словакия – дружественная страна, у нас есть очень хорошие отношения, и словацкие технологии нам очень интересны. Сейчас в Агдамском районе Азербайджана, в селе Башкарвант, ведется работа по созданию новой умной деревни. Словацкая компания участвует там. С азербайджанскими партнерами ведет работу по реконструкции этой деревни. Со словацкой стороны это больше технологии и специалисты. Строительство осуществляется с участием азербайджанских рабочих. Я сам тоже был со словацкой делегацией. Председатель парламента Раши был там. Конечно, предстоит еще много чего сделать, потому что эта деревня была полностью разрушена. Темп и динамика нам нравится. Строятся дома, будут строиться школы. Я думаю, что это, как сказал президент Азербайджана господин Илхам Алиев, этот проект, эта деревня, это показатель азербайджано-словацкой дружбы. Я уверен, что это важный проект, потому что мы воссоздаем заново жизнь на этих территориях. И с помощью словацких друзей и партнеров мы будем создавать эту деревню, которая будет, конечно, примером и символом нашего сотрудничества.
0: На сколько лет рассчитан этот проект?
1: Завершение проекта планируется в следующем году.
2: Уважаемые друзья, напоминаю, что гость нашей студии – чрезвычайный и полномочный посол Республики Азербайджан в Словакии Вусал Абдуллаев.
0: Я узнала еще одну очень интересную новость. Это связано с авиарейсом, который свяжет Братиславу и Баку. Азербайджан – прекрасная страна. Немного словаков там побывало. Будет очень интересно познакомиться с культурой, с природой, с архитектурой. Ведь у вас же потрясающая архитектура, то же самое, с традициями. Наверное, азербайджанцы тоже с удовольствием будут приезжать в Словакию.
1: Согласен с вами. Конечно, открытие прямого авиасообщения между Братиславой и Баку будет очень важным, интересным моментом в отношениях между нашими странами. Открытие рейса планируется в октябре этого года. В декабре прошлого года президент Азербайджанской республики господин Илхам Алиев совершил официальный визит в Словакию. Это был первый визит, исторический визит в Словакию. Во время визита обсуждался вопрос, со словацкой стороны было выражено интерес к открытию прямого сообщения между Братиславой и Баку. Со стороны президента Азербайджана была полная поддержка. Открытие рейса планируется, как я сказал, на октябрь. И, конечно, это очень важно. Я думаю, что это будет способствовать усилению визитов наших граждан и туристического потока. Мы будем очень рады видеть словаков в Баку, также азербайджанских граждан Словакии. Можно получить электронную визу через официальный визовый портал Азербайджанской республики. Эту визу даже можно получить в течение 3 часов. Я думаю, это будет прекрасная возможность для словацких граждан посетить Баку.
0: И, наверное, это открывает новые возможности для турагентств.
1: Абсолютно с вами согласен. Конечно, уже учитывая открытие рейса, мы планируем как посольство работать и с нашими турагентствами. Это будет прекрасная возможность представить Азербайджан на туристическом рынке Словакии. Я думаю, будет большой интерес со словаков посетить не только Азербайджан, но и регион Южного Кавказа. Это и соседние страны, и Грузия, и Армения, Центральная Азия. То есть хорошая возможность, которая соединит Братиславу не только с Баку, но и с большим регионом.
0: Здесь же проходит ежегодная интересная большая выставка туристическая в следующем году. И, может быть, и ваша страна могла бы принять участие в этой выставке.
1: Вы читаете мои мысли. Честно скажу, я знаю, что всегда в конце января, начале февраля в Инхебе проходит туристическая выставка. До сих пор наши представители там не участвовали. Я планировал поднять вопрос о том, чтобы был бы также стенд Азербайджана на этой выставке. И я думаю, что открытие рейса будет хорошим аргументом в пользу этой идеи. С другой стороны, я тоже думаю, что и Словакия будет интересна азербайджанским туристам. Словакия тоже имеет большой туристический потенциал. Я всегда, будучи в Баку, советую своим знакомым, друзьям приезжать в Словакию.
0: Господин посол, и последний вопрос. Азербайджан посетил министр охраны окружающей среды господин Тараба.
1: Тоже очень важный визит. Господин Тараба посетил Азербайджан для участия 13-й сессии Всемирного форума городов, который проводился вместе UN Habitat и правительством Азербайджана. Очень важное мероприятие. В этом форуме большое количество иностранных участников со всего мира, в том числе и на высоком уровне. По инициативе Азербайджана первый раз состоялся лидер саммит, то есть саммит лидеров. Со стороны Азербайджана были приглашены главы государств и правительств на это мероприятие. Господин Томаш Тараба представлял Словакию на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов. Это очень важный визит, потому что Словакия очень активна в UN Habitat'е, и представительство Словакии в Баку было на самом высоком уровне. Томаш Тараба, как вице-премьер, также господин Самуэль Мигал, министр информатизации, регионального развития и инвестиций Словакии, тоже был с делегацией со своим заместителем в Баку. Мы высоко это ценим. И господин Тараба, и господин Мигал провели встречи со своими партнерами. Господин Тараба был принят президентом Азербайджанской республики господином Илхам Алиевым. Состоялась очень интересная встреча. Когда я приехал в Словакию, одна из моих первых встреч была с господином Тарабой. И тогда мы обсуждали возможности для сотрудничества между нашими странами в рамках вопросов окружающей среды. В Словакии очень богатый опыт в сфере water management. Поэтому важно иметь такие контакты между нашими соответствующими профильными структурами. Также господин Тараба и господин Мигал встречались с соответствующими министрами, где обсудили возможности для двустороннего сотрудничества. Мы будем продолжать эти контакты, будем в тесном контакте с министерствами и Словакии, и Азербайджана, чтобы реализовать, претворить в жизнь обсужденную инициативу.
0: Принимая во внимание, что для меня особо близка сфера культуры, я бы была очень рада, если бы при нашей следующей встрече мы смогли с вами разговаривать о каком-то конкретном проекте, который проводит, например, Азербайджан в Словакии или Словакия в Азербайджане. Такие мероприятия, предназначенные для широкой публики, очень сближают народы. И мы как можно больше можем благодаря этим проектам, благодаря концертам, выставкам, каким-то представлениям больше узнавать друг о друге.
1: Спасибо за этот вопрос. Конечно, мы говорили о двусторонних отношениях на уровне правительств, парламентов, экономического сотрудничества. Культура играет большую роль для взаимопонимания. В посольстве есть определенные идеи. Мы, как посольство, планируем во второй половине года провести культурный

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что в братиславской студии Ирина Сычикова, а следующий репортаж из Парижа.

0: Уважаемые друзья, в одном из наших недавних сюжетов мы рассказывали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Тогда мы обещали, что обязательно подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все прошло. И закончила я его тогда коротко, сказав: «Ждите». И мы, любители балета, дождались очень приятной для нас информации. Вечером 19 мая я получила сообщение от директора Словацкого института в Париже Янки Княжковой. Поэтому с огромным удовольствием я расскажу об этом уже состоявшемся выступлении труппы Словацкого национального театра во французской столице. Ну, конечно, передаю слово госпоже Княжковой.
1: Словацкий институт в Париже, я несмерно горда на то, что нам подарило обеспечить гостевание.
2: Я представляю Словацкий институт в Париже, и мы очень рады тому факту, что нам удалось организовать вечер словацкого балета во французской столице. Труппа Словацкого национального театра выступила прямо в центре театрального Парижа, в знаменитом театре «Либр». Коллектив представил одну из самых популярных работ последнего времени. Это балетная мозаика, составленная из 4 оригинальных номеров. Их для спектакля «Фэшн-балет» в разное время создавали словацкие хореографы. Мы прекрасно знаем, что французская публика очень требовательна к артистам всех жанров. Культурные традиции в этой стране начали складываться давно. Безусловно, у публики очень требовательный вкус. Особенно это касается Парижа. И мы счастливы, что выступление словацких балерин и танцовщиков было встречено очень тепло. Публика не хотела с ними расставаться. Об этих гастролях можно смело сказать, что они стали исторической вехой. Ведь балетная труппа Словацкого национального театра уже 40 лет не выступала в Париже. Я считаю, что заслуженный успех наших балетных мастеров – это также успех словацкой культуры. Уверена, что именно такие мероприятия усиливают авторитет Словакии за рубежом. Безусловно, нам есть что показать и есть чем гордиться.
0: Проект был подготовлен посольством Словакии, культурным институтом при поддержке Словацкого министерства культуры. Зрители видели 4 разнообразных номера, в которых приняли участие 17 танцовщиков. Была представлена как актуальная словацкая хореография и музыка, так и оригинальные костюмы, выполненные самыми известными отечественными модельерами. Аннотации каждому номеру были переведены на французский язык. Выступить в Париже, мировой столице моды и колыбели классического балета, было для балета Словацкого национального театра огромным вызовом. Генеральный директор Словацкого национального театра Зузана Тяпакова так оценила эти гастроли: «Мы придаем большое значение культурной дипломатии и высоко ценим инициативу Словацкого института в Париже, а также поддержку Министерства культуры. Теплый прием труппы в Париже является свидетельством признания высокого качества ансамбля и подготовленной программы, а также работы руководителя нашей балетной труппы Нины Полаковой». А вот что сказала Нина Полакова: «Я воспринимаю это выступление с большой гордостью и смирением. Безусловно, горжусь всем коллективом, продемонстрировавшим высокий профессионализм. Нас особенно порадовало, что зрители оценили не только технический уровень и художественную зрелость исполнителей, но и оригинальность концепции, соединившей балетное искусство с модой и дизайном. Реакция публики была спонтанной и положительной, а это подтверждает тот факт, что словацкий балет занимает прочное место на международной сцене». Конец цитаты. На парижском представлении

0: В Лении присутствовал словацкий министр культуры Мартина Шимковичева, представители общественно-политической жизни Франции и Парижа, международных организаций, дипкорпуса, а также словацкой диаспоры. Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, замечательную пару отпусков и каникул. Счастливо, и, как всегда, в конце выпуска наше желание. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная интересная программа РСИ.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Глава МИД Юрай Бланар и уполномоченный по делам детей Йозеф Миклашко подписали меморандум о сотрудничестве. Он направлен на укрепление защиты прав словацких детей за рубежом, повышение эффективности коммуникации с зарубежными партнерами и координацию действий при решении кризисных ситуаций. Мы хотим объединить наши силы в области защиты прав детей, являющихся словацкими гражданами и оказавшихся в бедственном положении за рубежом. Наша главная цель – более эффективно взаимодействовать как с отечественными, так и с зарубежными органами, отметил министр иностранных дел Бланар. По мнению Юрая Бланара и Йозефа Миклашко, имеющийся практический опыт показал необходимость более оперативного и скоординированного подхода при решении соответствующих проблем, связанных со словацкими детьми. 26 мая началась последняя сессия парламента Словацкой Республики перед летними каникулами. Депутаты начали руководствоваться новым регламентом, который был недавно утвержден. 27 мая выездное правительственное заседание прошло на востоке Словакии в селе Ханиска. Министры обсуждали приоритеты и проекты развития, связанные с данным регионом. Особое внимание посвящено стратегическому промышленному парку «Валалики» и автомобилестроительной компании «Вольфо Кар». На этом предприятии осенью текущего года начнется пробное производство. 27 мая премьер-министр Роберт Фицо принял участие в торжественном открытии отреставрированного центрального военного кладбища Красной Армии, который находится в городе Михайловце. Реконструкция этого мемориального комплекса прошла благодаря правительственной финансовой поддержке. Убле. В минувшие выходные на пограничных переходах финансовое управление Словацкой Республики выявило 2 случая незаконного вывоза лекарств на Украину. Было изъято более 100 упаковок лекарств, в том числе препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества. Инцидент расследуется полицией. Финансовое управление подчеркивает, что как ввоз, так и вывоз лекарств подчиняется строгим правилам. В Словакии в 11-й раз проходит фестиваль французских фильмов «Крем де ля крем». Его открывает фильм «Комеди Францез», который перенесет зрителей за кулисы легендарного парижского театра. Фестиваль проходит в 47 кинотеатрах 37 словацких городов. Французские гости представят зрителям 11 фильмов.
0: Тема дня.
2: Летние каникулы стремительно приближаются, поэтому проблема, которой мы посвящаем сегодняшнюю тему дня, нам кажется актуальной. 25 мая в Словакии началась кампания под названием РК, подготовленная движением христианских детских сообществ. В ней примут участие почти 2900 детей. Организатор кампании Ленка Ахучикова сообщила, что ее основную идею можно определить очень просто. Дети, уделяйте больше времени общению с друзьями, играм, а не телефоном и компьютером. В течение недели подрастающее поколение познает радость новых встреч, общения, совместных игр. В эти дни девочки и мальчики могут и даже будут должны отложить свои телефоны и компьютеры. В мероприятии принимают участие не только дети, но и взрослые, проживающие в 65 населенных пунктах страны. Итак, главная задача, которая стоит перед организаторами кампании, заключается в том, чтобы дети, объединенные в небольшие группы, классы или семьи, осознанно ограничили время, проводимое перед компьютерами или с телефонами. То есть дети должны научиться использовать цифровые технологии осмысленно. Дети растут в цифровом мире, который теперь для них всегда доступен. Им практически мгновенно предлагают любую информацию или сюжеты, в том числе видеоигры, клипы, фильмы. Выбор огромен. Часто дети даже не знают, что им выбрать из этого бескрайнего информационного моря, добавляет Ленка Гучикова. Безусловно, новые технологии могут помочь нам поддерживать контакты с друзьями по всему свету, но они никогда не должны заменять дружбу. Проект приглашает заново открыть для себя уникальность времени, посвященного друзьям, а не бездушным компьютерам или телефонам. Дети должны научиться осознанно его распределять. Помнить о том, что именно время является одним из самых ценных даров, которые у нас есть. И уже с раннего возраста необходимо часть его посвящать общению с друзьями или родственниками, а не бездушным компьютером или телефоном. Еще один интересный проект, предназначенный для подрастающего поколения, будет реализован в ближайшее время. Уже в пятый раз его проводит Национальный институт образования. Бесплатная летняя школа молодежи в 2026 году пройдет два этапа – в городах Кисак и Тринчанские Теплицы. В ней смогут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, заинтересованные в саморазвитии, активном содействии и позитивным изменениям в обществе. Финансовую поддержку в организации школы оказывают Национальное агентство программы «Erasmus+» и Европейский корпус солидарности. Участники проекта изучат интересные и важные проблемы, связанные с процессом принятия решений, презентацией собственных идей, а также сотрудничеством в творческом коллективе.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Эвичка Меделска. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас, уже по традиции, несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Нашу программу мы начинаем с интервью с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской республики в Словакии Вусалом Абдуллаевым. Оно посвящено недавним визитам главы словацкого парламента Рихарда Раши и министра окружающей среды Томаша Тарабы в Баку. А во второй части выпуска мы расскажем вам об успешном выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Гость нашей программы – директор Словацкого культурного института во Франции Яна Княжкова. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Уважаемые друзья, первый гость нашей программы – чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской республики в Словакии Вюсал Абдуллаев.

0: Господин посол, недавно председатель словацкого парламента Рихард Раши находился в Азербайджане с трехдневным визитом. Цель визита – преобразовать стратегическое партнерство в ощутимые результаты, которые принесут пользу как гражданам, так и предпринимателям. Сотрудничество между нашими странами должно получить четкую и долгосрочную основу, заявил Рихард Раши в Азербайджане. Вы его сопровождали, насколько я знаю. События последних месяцев говорят о том, что отношения между нашими государствами весьма интенсивные и развиваются.
1: В первую очередь, хотел бы вас поблагодарить. Это наше второе интервью. Я очень высоко ценю интерес словацкого радио к Азербайджану. Да, вы правильно отметили. Это, конечно, отрадно мне как послу и как гражданину Азербайджана, что в последние годы отношения между нашими странами интенсивно развиваются по поступательной и выходят на высокий новый уровень. Вы, наверное, знаете, что во время визита господина премьер-министра Фицо в Азербайджан в мае 2024 года была подписана декларация о стратегическом партнерстве, и между нашими правительствами установились очень тесные отношения сотрудничества. В этом контексте также большую роль играет парламентское измерение. Парламентское измерение является важнейшей составляющей наших отношений. Я вам скажу, что за последние годы мы видим интенсивные контакты на уровне наших парламентов. В 2021 году председатель парламента, спикер парламента Азербайджана, госпожа Сахиба Гафарова была с официальным визитом в Словакии, потом господин Коллар, предыдущий председатель парламента Словакии, был 3 раза в Азербайджане, посещал освобожденной территории. Все эти контакты, конечно, способствовали более тесному отношению между нашими парламентами. Сейчас новый председатель парламента, господин Раши, и он тоже посетил Азербайджан с официальным визитом. Этот визит очень важен для продолжения контактов на парламентском уровне и для усиления наших межгосударственных отношений. Господин Раши был в Азербайджане до этого, как депутат словацкого парламента, но в этот раз он приехал как председатель парламента, и это мы ценим. Был очень интересный визит, была представительная делегация со стороны Словакии, депутаты, руководители комитетов профильных парламента. Была обширная программа встречи на высоком уровне с президентом Азербайджана господином Илхам Алиевым, также с главой азербайджанского парламента госпожой Сахиба Гафаровой. Была культурная программа. И также состоялся визит на освобожденной территории, где ознакомились с ситуацией, с работами, которые там ведутся по восстановлению и реконструкции этих территорий. Визит мы оцениваем очень высоко, как важный для развития сотрудничества. Во встречах проходил интенсивный обмен мнениями о мерах, которые осуществляются и которые необходимо осуществить для развития нашего сотрудничества. Словакия – парламентская республика, и мы думаем, что члены парламента вносят и могут внести еще больше вклад для развития, для укрепления наших связей. Словакия для нас очень интересный партнер. У нас идет интенсивное сотрудничество в разных сферах, и мы хотим углублять и расширять это сотрудничество. Поэтому такие взаимные визиты очень важны, и мы будем приветствовать, конечно, визиты как из Азербайджана в Словакию, и как из Словакии в Азербайджан.
0: По итогам визита в Азербайджан были подписаны документы?
1: Да, был подписан меморандум о сотрудничестве между парламентами Азербайджана и Словакии, который подразумевает усиление сотрудничества как на уровне парламента, так на уровне профильных комитетов, соответствующих аппаратов. То есть документ есть, и есть желание сторон еще более усиливать сотрудничество, и мы верим, что будут осуществлены новые дополнительные практические шаги для развития межпарламентского сотрудничества между нашими странами.
0: Когда я готовилась к этому интервью и, собственно говоря, когда в свое время делала новости относительно этого визита, то прочитала очень интересную информацию. Словакия стала первой страной в истории, получившей государственный контракт на реализацию проекта «Умной деревни» на территории Карабаха. Как бы это вы расшифровали?
1: Очень важный момент, элемент азербайджано-словацкого сотрудничества. В течение 30 лет территории Азербайджана были оккупированы Арменией. В 2020 году территории Азербайджана были освобождены. После освобождения решения президента Азербайджана господина Ильхама Алиева начались масштабные работы по восстановлению и реконструкции этих территорий. Города и села на этих территориях, они были совершенно разрушены, они были непригодны для жилья. Поэтому там необходимо осуществить очень масштабные работы, действительно большие. Прежде всего, надо очистить территорию от мин. Там больше миллиона мин, боеприпасов. Я несколько раз был на этих территориях, и с каждым годом я убеждаюсь, какой большой прогресс там осуществляется. Воссоздаются города, воссоздаются села, строятся новые дома, инфраструктура. В процессе осуществления этих работ, конечно, нам очень важно сотрудничество с нашими партнерами. Основная концепция, принцип осуществления этих работ – воссоздание умных городов, умных сел, то есть учитывая новые современные тенденции урбанистики, включая зеленую энергетику, новые технологии. Словакия – одна из немногих стран, с компаниями которыми мы ведем эти работы. Словакия – дружественная страна. Основной момент был при принятии решения – это то, что Словакия – дружественная страна, у нас есть очень хорошие отношения, и словацкие технологии нам очень интересны. Сейчас в Агдамском районе Азербайджана, в селе Башкарвант, ведется работа по созданию новой умной деревни. Словацкая компания участвует там. С азербайджанскими партнерами ведет работу по реконструкции этой деревни. Со словацкой стороны это больше технологии и специалисты. Строительство осуществляется с участием азербайджанских рабочих. Я сам тоже был со словацкой делегацией. Председатель парламента Раши был там. Конечно, предстоит еще много чего сделать, потому что эта деревня была полностью разрушена. Темп и динамика нам нравится. Строятся дома, будут строиться школы. Я думаю, что это, как сказал президент Азербайджана господин Илхам Алиев, этот проект, эта деревня, это показатель азербайджано-словацкой дружбы. Я уверен, что это важный проект, потому что мы воссоздаем заново жизнь на этих территориях, и с помощью словацких друзей и партнеров мы будем создавать эту деревню, которая будет, конечно, примером и символом нашего сотрудничества.
0: На сколько лет рассчитан этот проект?
1: Завершение проекта планируется в следующем году.
2: Уважаемые друзья, напоминаю, что гость нашей студии – чрезвычайный и полномочный посол Республики Азербайджан в Словакии Вусал Абдуллаев.
0: Я узнала еще одну очень интересную новость. Это связано с авиарейсом, который свяжет Братиславу и Баку. Азербайджан – прекрасная страна. Немного словаков там побывало. Будет очень интересно познакомиться с культурой, с природой, с архитектурой. Ведь у вас же потрясающая архитектура, то же самое, с традициями. Наверное, азербайджанцы тоже с удовольствием будут приезжать в Словакию.
1: Согласен с вами. Конечно, открытие прямого авиасообщения между Братиславой и Баку будет очень важным, интересным моментом в отношениях между нашими странами. Открытие рейса планируется в октябре этого года. В декабре прошлого года президент Азербайджанской республики господин Илхам Алиев совершил официальный визит в Словакию. Это был первый визит, исторический визит в Словакию. Во время визита обсуждался вопрос, со словацкой стороны было выражено интерес к открытию прямого сообщения между Братиславой и Баку. Со стороны президента Азербайджана была полная поддержка. Открытие рейса планируется, как я сказал, на октябрь. И, конечно, это очень важно. Я думаю, что это будет способствовать усилению визитов наших граждан и туристического потока. Мы будем очень рады видеть словаков в Баку, также азербайджанских граждан Словакии. Можно получить электронную визу через официальный визовый портал Азербайджанской Республики. Эту визу даже можно получить в течение 3 часов. Я думаю, это будет прекрасная возможность для словацких граждан посетить Баку.
0: И, наверное, это открывает новые возможности для турагентств.
1: Абсолютно с вами согласен. Конечно, уже учитывая открытие рейса, мы планируем как посольство работать и с нашими турагентствами. Это будет прекрасная возможность представить Азербайджан на туристическом рынке Словакии. Я думаю, будет большой интерес со словаков посетить не только Азербайджан, но и регион Южного Кавказа. Это и соседние страны, и Грузия, и Армения, Центральная Азия. То есть хорошая возможность, которая соединит Братиславу не только с Баку, но и с большим регионом.
0: Здесь же проходит ежегодная интересная большая выставка туристическая в следующем году. И, может быть, и ваша страна могла бы принять участие в этой выставке.
1: Вы читаете мои мысли. Честно скажу, я знаю, что всегда в конце января, начале февраля в Инхебе проходит туристическая выставка. До сих пор наши представители там не участвовали. Я планировал поднять вопрос о том, чтобы был бы также стенд Азербайджана на этой выставке. И я думаю, что открытие рейса будет хорошим аргументом в пользу этой идеи. С другой стороны, я тоже думаю, что и Словакия будет интересна азербайджанским туристам. Словакия тоже имеет большой туристический потенциал. Я всегда, будучи в Баку, советую своим знакомым, друзьям приезжать в Словакию.
0: Господин посол, и последний вопрос. Азербайджан посетил министр охраны окружающей среды господин Тараба.
1: Тоже очень важный визит. Господин Тараба посетил Азербайджан для участия 13-й сессии Всемирного форума городов, который проводился вместе UN Habitat и правительством Азербайджана. Очень важное мероприятие. В этом форуме большое количество иностранных участников со всего мира, в том числе и на высоком уровне. По инициативе Азербайджана первый раз состоялся лидер саммит, то есть саммит лидеров. Со стороны Азербайджана были приглашены главы государств и правительств на это мероприятие. Господин Томаш Тараба представлял Словакию на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов. Это очень важный визит, потому что Словакия очень активна в UN Habitat'е, и представительство Словакии в Баку было на самом высоком уровне. Томаш Тараба, как вице-премьер, также господин Самуэль Мигал, министр информатизации, регионального развития и инвестиций Словакии, тоже был с делегацией со своим заместителем в Баку. Мы высоко это ценим. И господин Тараба, и господин Мигал провели встречи со своими партнерами. Господин Тараба был принят президентом Азербайджанской республики господином Илхам Алиевым. Состоялась очень интересная встреча. Когда я приехал в Словакию, одна из моих первых встреч была с господином Тарабой. И тогда мы обсуждали возможности для сотрудничества между нашими странами в рамках вопросов окружающей среды. В Словакии очень богатый опыт в сфере water management. Поэтому важно иметь такие контакты между нашими соответствующими профильными структурами. Также господин Тараба и господин Мигал встречались с соответствующими министрами, где обсудили возможности для двустороннего сотрудничества. Мы будем продолжать эти контакты, будем в тесном контакте с министерствами и Словакии, и Азербайджана, чтобы реализовать, претворить в жизнь обсужденную инициативу.
0: Принимая во внимание, что для меня особо близка сфера культуры, я бы была очень рада, если бы при нашей следующей встрече мы смогли с вами разговаривать о каком-то конкретном проекте, который проводит, например, Азербайджан в Словакии или Словакия в Азербайджане. Такие мероприятия, предназначенные для широкой публики, очень сближают народы, и мы как можно больше можем благодаря этим проектам, благодаря концертам, выставкам, каким-то представлениям больше узнавать друг о друге.
1: Спасибо за этот вопрос. Конечно, мы говорили о двусторонних отношениях на уровне правительств, парламентов, экономического сотрудничества. Культура играет большую роль для взаимопонимания. В посольстве есть определенные идеи. Мы, как посольство, планируем во второй половине года провести культурные мероприятия, наверное, в рамках концерта с выставкой, где мы можем показать богатую культуру Азербайджана, азербайджанского народа, нашим словацким друзьям. У нас богатая культура. Планы есть, и мы будем работать в этом направлении. Будем рад видеть вас и ваших коллег на этом мероприятии.
2: За эксклюзивное интервью, предоставленное нашей редакции, мы хотим поблагодарить чрезвычайного и полномочного посла Республики Азербайджан в Словакии Вусала Абдуллаева.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что в Братиславской студии Ирина Сычикова, а следующий репортаж из Парижа.

0: Уважаемые друзья, в одном из наших недавних сюжетов мы рассказывали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Тогда мы обещали, что обязательно подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все прошло. И закончила я его тогда коротко, сказав: «Ждите». И мы, любители балета, дождались очень приятной для нас информации. Вечером 19 мая я получила сообщение от директора Словацкого института в Париже Янки Княжковой. Поэтому с огромным удовольствием я расскажу об этом уже состоявшемся выступлении труппы Словацкого национального театра во французской столице. Ну, конечно, передаю слово госпоже Княжковой.
1: Словацкий институт в Париже несмерно горд на то, что нам подарилось обеспечить гостевание.
2: Я представляю Словацкий институт в Париже, и мы очень рады тому факту, что нам удалось организовать вечер словацкого балета во французской столице. Труппа Словацкого национального театра выступила прямо в центре театрального Парижа, в знаменитом театре «Либр». Коллектив представил одну из самых популярных работ последнего времени. Это балетная мозаика, составленная из 4 оригинальных номеров. Их для спектакля «Фэшн-балет» в разное время создавали словацкие хореографы. Мы прекрасно знаем, что французская публика очень требовательна к артистам всех жанров. Культурные традиции в этой стране начали складываться давно. Безусловно, у публики очень требовательный вкус. Особенно это касается Парижа. И мы счастливы, что выступление словацких балерин и танцовщиков было встречено очень тепло. Публика не хотела с ними расставаться. Об этих гастролях можно смело сказать, что они стали исторической вехой. Ведь балетная труппа Словацкого национального театра уже 40 лет не выступала в Париже. Я считаю, что заслуженный успех наших балетных мастеров – это также успех словацкой культуры. Уверена, что именно такие мероприятия усиливают авторитет Словакии за рубежом. Безусловно, нам есть что показать и есть чем гордиться.
0: Проект был подготовлен посольством Словакии, культурным институтом при поддержке Словацкого министерства культуры. Зрители увидели 4 разнообразных номера, в которых приняли участие 17 танцовщиков. Была представлена как актуальная словацкая хореография и музыка, так и оригинальные костюмы, выполненные самыми известными отечественными модельерами. Аннотации к каждому номеру были переведены на французский язык. Выступить в Париже, мировой столице моды и колыбели классического балета, было для балета Словацкого национального театра огромным вызовом. Генеральный директор Словацкого национального театра Зузана Тяпакова так оценила эти гастроли: «Мы придаем большое значение культурной дипломатии и высоко ценим инициативу Словацкого института в Париже, а также поддержку Министерства культуры. Теплый прием труппы в Париже является свидетельством признания высокого качества ансамбля и подготовленной программы, а также работы руководителя нашей балетной труппы Нины Полаковой». А вот что сказала Нина Полакова: «Я воспринимаю это выступление с большой гордостью и смирением. Безусловно, горжусь всем коллективом, продемонстрировавшим высокий профессионализм. Нас особенно порадовало, что зрители оценили не только технический уровень и художественную зрелость исполнителей, но и оригинальность концепции, соединившей балетное искусство с модой и дизайном. Реакция публики была спонтанной и положительной, а это подтверждает тот факт, что словацкий балет занимает прочное место на международной сцене». Конец цитаты. На парижском представлении присутствовал словацкий министр культуры Мартина Шимковичева, представители общественно-политической жизни Франции и Парижа, международных организаций, дипкорпуса, а также словацкой диаспоры. Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, замечательную пару отпусков и каникул. Счастливо, и, как всегда, в конце выпуска наше желание. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная интересная программа РСИ.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Глава МИД Юрай Бланар и уполномоченный по делам детей Йозеф Миклашко подписали меморандум о сотрудничестве. Он направлен на укрепление защиты прав словацких детей за рубежом, повышение эффективности коммуникации с зарубежными партнерами и координацию действий при решении кризисных ситуаций. Мы хотим объединить наши силы в области защиты прав детей, являющихся словацкими гражданами и оказавшихся в бедственном положении за рубежом. Наша главная цель – более эффективно взаимодействовать как с отечественными, так и с зарубежными органами, отметил министр иностранных дел Бланар. По мнению Юрая Бланара и Йозефа Миклашко, имеющийся практический опыт показал необходимость более оперативного и скоординированного подхода при решении соответствующих проблем, связанных со словацкими детьми. 26 мая началась последняя сессия парламента Словацкой Республики перед летними каникулами. Депутаты начали руководствоваться новым регламентом, который был недавно утвержден. 27 мая выездное правительственное заседание прошло на востоке Словакии в селе Ханиска. Министры обсуждали приоритеты и проекты развития, связанные с данным регионом. Особое внимание посвящено стратегическому промышленному парку «Валалики» и автомобилестроительной компании «Вольфо Кар». На этом предприятии осенью текущего года начнется пробное производство. 27 мая премьер-министр Роберт Фицо принял участие в торжественном открытии отреставрированного центрального военного кладбища Красной Армии, который находится в городе Михайловце. Реконструкция этого мемориального комплекса прошла благодаря правительственной финансовой поддержке. Убле. В минувшие выходные на пограничных переходах финансовое управление Словацкой Республики выявило 2 случая незаконного вывоза лекарств на Украину. Было изъято более 100 упаковок лекарств, в том числе препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества. Инцидент расследуется полицией. Финансовое управление подчеркивает, что как ввоз, так и вывоз лекарств подчиняется строгим правилам. В Словакии в 11-й раз проходит фестиваль французских фильмов «Крем де ля крем». Его открывает фильм «Комеди Францез», который перенесет зрителей за кулисы легендарного парижского театра. Фестиваль проходит в 47 кинотеатрах 37 словацких городов. Французские гости представят зрителям 11 фильмов.
0: Тема дня.
2: Летние каникулы стремительно приближаются, поэтому проблема, которой мы посвящаем сегодняшнюю тему дня, нам кажется актуальной. 25 мая в Словакии началась кампания под названием РК, подготовленная движением христианских детских сообществ. В ней примут участие почти 2900 детей. Организатор кампании Ленка Ахучикова сообщила, что ее основную идею можно определить очень просто. Дети, уделяйте больше времени общению с друзьями, играм, а не телефоном и компьютером. В течение недели подрастающее поколение познает радость новых встреч, общения, совместных игр. В эти дни девочки и мальчики могут и даже будут должны отложить свои телефоны и компьютеры. В мероприятии принимают участие не только дети, но и взрослые, проживающие в 65 населенных пунктах страны. Итак, главная задача, которая стоит перед организаторами кампании, заключается в том, чтобы дети, объединенные в небольшие группы, классы или семьи, осознанно ограничили время, проводимое перед компьютерами или с телефонами. То есть дети должны научиться использовать цифровые технологии осмысленно. Дети растут в цифровом мире, который теперь для них всегда доступен. Им практически мгновенно предлагают любую информацию или сюжеты, в том числе видеоигры, клипы, фильмы. Выбор огромен. Часто дети даже не знают, что им выбрать из этого бескрайнего информационного моря, добавляет Ленка Гучикова. Безусловно, новые технологии могут помочь нам поддерживать контакты с друзьями по всему свету, но они никогда не должны заменять дружбу. Проект приглашает заново открыть для себя уникальность времени, посвященного друзьям, а не бездушным компьютерам или телефонам. Дети должны научиться осознанно его распределять. Помнить о том, что именно время является одним из самых ценных даров, которые у нас есть. И уже с раннего возраста необходимо часть его посвящать общению с друзьями или родственниками, а не бездушным компьютером или телефоном. Еще один интересный проект, предназначенный для подрастающего поколения, будет реализован в ближайшее время. Уже в пятый раз его проводит Национальный институт образования. Бесплатная летняя школа молодежи в 2026 году пройдет два этапа – в городах Кисак и Тринчанские Теплицы. В ней смогут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, заинтересованные в саморазвитии, активном содействии и позитивным изменениям в обществе. Финансовую поддержку в организации школы оказывают Национальное агентство программы «Erasmus+» и Европейский корпус солидарности. Участники проекта изучат интересные и важные проблемы, связанные с процессом принятия решений, презентацией собственных идей, а также сотрудничеством в творческом коллективе.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Эвичка Меделска. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас, уже по традиции, несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Нашу программу мы начинаем с интервью с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской республики в Словакии Вусалом Абдуллаевым. Оно посвящено недавним визитам главы словацкого парламента Рихарда Раши и министра окружающей среды Томаша Тарабы в Баку. А во второй части выпуска мы расскажем вам об успешном выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Гость нашей программы – директор Словацкого культурного института во Франции Яна Княжкова. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Уважаемые друзья, первый гость нашей программы – чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской республики в Словакии Вюсал Абдуллаев.

0: Господин посол, недавно председатель словацкого парламента Рихард Раши находился в Азербайджане с трехдневным визитом. Цель визита – преобразовать стратегическое партнерство в ощутимые результаты, которые принесут пользу как гражданам, так и предпринимателям. Сотрудничество между нашими странами должно получить четкую и долгосрочную основу, заявил Рихард Раши в Азербайджане. Вы его сопровождали, насколько я знаю. События последних месяцев говорят о том, что отношения между нашими государствами весьма интенсивные и развиваются.
1: В первую очередь, хотел бы вас поблагодарить. Это наше второе интервью. Я очень высоко ценю интерес словацкого радио к Азербайджану. Да, вы правильно отметили. Это, конечно, отрадно мне как послу и как гражданину Азербайджана, что в последние годы отношения между нашими странами интенсивно развиваются по поступательной и выходят на высокий новый уровень. Вы, наверное, знаете, что во время визита господина премьер-министра Фицо в Азербайджан в мае 2024 года была подписана декларация о стратегическом партнерстве, и между нашими правительствами установились очень тесные отношения сотрудничества. В этом контексте также большую роль играет парламентское измерение. Парламентское измерение является важнейшей составляющей наших отношений. Я вам скажу, что за последние годы мы видим интенсивные контакты на уровне наших парламентов. В 2021 году председатель парламента, спикер парламента Азербайджана госпожа Сахиба Гафарова была с официальным визитом в Словакии, потом господин Коллар, предыдущий председатель парламента Словакии, был 3 раза в Азербайджане, посещал освобожденной территории. Все эти контакты, конечно, способствовали более тесному отношению между нашими парламентами. Сейчас новый председатель парламента, господин Раши, и он тоже посетил Азербайджан с официальным визитом. Этот визит очень важен для продолжения контактов на парламентском уровне и для усиления наших межгосударственных отношений. Господин Раши был в Азербайджане до этого, как депутат словацкого парламента, но в этот раз он приехал как председатель парламента, и это мы ценим. Было очень интересно. Интересный визит. Была представительная делегация со стороны Словакии, депутаты, руководители комитетов профильных парламента. Была обширная программа встречи на высоком уровне с президентом Азербайджана господином Илхам Алиевым, также с главой азербайджанского парламента госпожой Сахиба Гафаровой. Была культурная программа. И также состоялся визит на освобожденной территории, где ознакомились с ситуацией, с работами, которые там ведутся по восстановлению и реконструкции этих территорий. Визит мы оцениваем очень высоко, как важный для развития сотрудничества. Во встречах проходил интенсивный обмен мнениями о мерах, которые осуществляются и которые необходимо осуществить для развития нашего сотрудничества. Словакия – парламентская республика, и мы думаем, что члены парламента вносят и могут внести еще больше вклад для развития, для укрепления наших связей. Словакия для нас очень интересный партнер. У нас идет интенсивное сотрудничество в разных сферах, и мы хотим углублять и расширять это сотрудничество. Поэтому такие взаимные визиты очень важны, и мы будем приветствовать, конечно, визиты как из Азербайджана в Словакию, и как из Словакии в Азербайджан.
0: По итогам визита в Азербайджан были подписаны документы?
1: Да, был подписан меморандум о сотрудничестве между парламентами Азербайджана и Словакии, который подразумевает усиление сотрудничества как на уровне парламента, так на уровне профильных комитетов, соответствующих аппаратов. То есть документ есть, и есть желание сторон еще более усиливать сотрудничество, и мы верим, что будут осуществлены новые дополнительные практические шаги для развития межпарламентского сотрудничества между нашими странами.
0: Когда я готовилась к этому интервью и, собственно говоря, когда в свое время делала новости относительно этого визита, то прочитала очень интересную информацию. Словакия стала первой страной в истории, получившей государственный контракт на реализацию проекта «Умной деревни» на территории Карабаха. Как бы это вы расшифровали?
1: Очень важный момент, элемент азербайджано-словацкого сотрудничества. В течение 30 лет территории Азербайджана были оккупированы Арменией. В 2020 году территории Азербайджана были освобождены. После освобождения решения президента Азербайджана господина Ильхама Алиева начались масштабные работы по восстановлению и реконструкции этих территорий. Города и села на этих территориях, они были совершенно разрушены, они были непригодны для жилья. Поэтому там необходимо осуществить очень масштабные работы, действительно большие. Прежде всего, надо очистить территорию от мин. Там больше миллиона мин, боеприпасов. Я несколько раз был на этих территориях, и с каждым годом я убеждаюсь, какой большой прогресс там осуществляется. Воссоздаются города, воссоздаются села, строятся новые дома, инфраструктура. В процессе осуществления этих работ, конечно, нам очень важно сотрудничество с нашими партнерами. Основная концепция, принцип осуществления этих работ – воссоздание умных городов, умных сел, то есть учитывая новые современные тенденции урбанистики, включая зеленую энергетику, новые технологии. Словакия – одна из немногих стран, с компаниями которыми мы ведем эти работы. Словакия – дружественная страна. Основной момент был при принятии решения – это то, что Словакия – дружественная страна, у нас есть очень хорошие отношения, и словацкие технологии нам очень интересны. Сейчас в Агдамском районе Азербайджана, в селе Башкарвант, ведется работа по созданию новой умной деревни. Словацкая компания участвует там. С азербайджанскими партнерами ведет работу по реконструкции этой деревни. Со словацкой стороны это больше технологии и специалисты. Строительство осуществляется с участием азербайджанских рабочих. Я сам тоже был со словацкой делегацией. Председатель парламента Раши был там. Конечно, предстоит еще много чего сделать, потому что эта деревня была полностью разрушена. Темп и динамика нам нравится. Строятся дома, будут строиться школы. Я думаю, что это, как сказал президент Азербайджана господин Илхам Алиев, этот проект, эта деревня, это показатель Азербайджано-словацкой дружбы. Я уверен, что это важный проект, потому что мы воссоздаем заново жизнь на этих территориях, и с помощью словацких друзей и партнеров мы будем создавать эту деревню, которая будет, конечно, примером и символом нашего сотрудничества.
0: На сколько лет рассчитан этот проект?
1: Завершение проекта планируется в следующем году.
2: Уважаемые друзья, напоминаю, что гость нашей студии – чрезвычайный и полномочный посол Республики Азербайджан в Словакии Вусал Абдуллаев.
0: Я узнала еще одну очень интересную новость. Это связано с авиарейсом, который свяжет Братиславу и Баку. Азербайджан – прекрасная страна. Немного словаков там побывало. Будет очень интересно познакомиться с культурой, с природой, с архитектурой. Ведь у вас же потрясающая архитектура, то же самое, с традициями. Наверное, азербайджанцы тоже с удовольствием будут приезжать в Словакию.
1: Согласен с вами. Конечно, открытие прямого авиасообщения между Братиславой и Баку будет очень важным, интересным моментом в отношениях между нашими странами. Открытие рейса планируется в октябре этого года. В декабре прошлого года президент Азербайджанской республики господин Илхам Алиев совершил официальный визит в Словакию. Это был первый визит, исторический визит в Словакию. Во время визита обсуждался вопрос, со словацкой стороны было выражено интерес к открытию прямого сообщения между Братиславой и Баку. Со стороны президента Азербайджана была полная поддержка. Открытие рейса планируется, как я сказал, на октябрь. И, конечно, это очень важно. Я думаю, что это будет способствовать усилению визитов наших граждан и туристического потока. Мы будем очень рады видеть словаков в Баку, также азербайджанских граждан Словакии. Можно получить электронную визу через официальный визовый портал Азербайджанской Республики. Эту визу даже можно получить в течение 3 часов. Я думаю, это будет прекрасная возможность для словацких граждан посетить Баку.
0: И, наверное, это открывает новые возможности для турагентств.
1: Абсолютно с вами согласен. Конечно, уже учитывая открытие рейса, мы планируем как посольство работать и с нашими турагентствами. Это будет прекрасная возможность представить Азербайджан на туристическом рынке Словакии. Я думаю, будет большой интерес со словаков посетить не только Азербайджан, но и регион Южного Кавказа. Это и соседние страны, и Грузия, и Армения, Центральная Азия. То есть хорошая возможность, которая соединит Братиславу не только с Баку, но и с большим регионом.
0: Здесь же проходит ежегодная интересная большая выставка туристическая в следующем году. И, может быть, и ваша страна могла бы принять участие в этой выставке.
1: Вы читаете мои мысли. Честно скажу, я знаю, что всегда в конце января, начале февраля в Инхебе проходит туристическая выставка. До сих пор наши представители там не участвовали. Я планировал поднять вопрос о том, чтобы был бы также стенд Азербайджана на этой выставке. И я думаю, что открытие рейса будет хорошим аргументом в пользу этой идеи. С другой стороны, я тоже думаю, что и Словакия будет интересна азербайджанским туристам. Словакия тоже имеет большой туристический потенциал. Я всегда, будучи в Баку, советую своим знакомым, друзьям приезжать в Словакию.
0: Господин посол, и последний вопрос. Азербайджан посетил министр охраны окружающей среды господин Тараба.
1: Тоже очень важный визит. Господин Тараба посетил Азербайджан для участия 13-й сессии Всемирного форума городов, который проводился вместе UN Habitat и правительством Азербайджана. Очень важное мероприятие. В этом форуме большое количество иностранных участников со всего мира, в том числе и на высоком уровне. По инициативе Азербайджана в первый раз состоялся лидер саммит, то есть саммит лидеров. Со стороны Азербайджана были приглашены главы государств и правительств на это мероприятие. Господин Томаш Тараба представлял Словакию на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов. Это очень важный визит, потому что Словакия очень активна в UN Habitat, и представительство Словакии в Баку было на самом высоком уровне. Томаш Тараба, как вице-премьер, также господин Самуэль Мигел, министр информатизации, регионального развития и инвестиций Словакии, тоже был с делегацией со своим заместителем в Баку. Мы высоко это ценим. И господин Тараба, и господин Мигал провели встречи со своими партнерами. Господин Тараба был принят президентом Азербайджанской Республики господином Илхам Алиевым. Состоялась очень интересная встреча. Когда я приехал в Словакию, одна из моих первых встреч была с господином Тарабой. И тогда мы обсуждали возможности для сотрудничества между нашими странами в рамках вопросов окружающей среды. В Словакии очень богатый опыт в сфере water management. Поэтому важно иметь такие контакты между нашими соответствующими профильными структурами. Также господин Тарабой и господин Мигель встречались с соответствующими министрами, где обсудили возможности для двустороннего сотрудничества. Мы будем продолжать эти контакты, будем в тесном контакте с министерствами и Словакии, и Азербайджана, чтобы реализовать, претворить в жизнь обсужденную инициативу.
0: Принимая во внимание, что для меня особо близка сфера культуры, я бы была очень рада, если бы при нашей следующей встрече мы смогли с вами разговаривать о каком-то конкретном проекте, который проводит, например, Азербайджан в Словакии или Словакия в Азербайджане. Такие мероприятия, предназначенные для широкой публики, очень сближают народы, и мы как можно больше можем благодаря этим проектам, благодаря концертам, выставкам, каким-то представлениям больше узнавать друг о друге.
1: Спасибо за этот вопрос. Конечно, мы говорили о двусторонних отношениях на уровне правительств, парламентов, экономического сотрудничества. Культура играет большую роль для взаимопонимания. В посольстве есть определенные идеи. Мы, как посольство, планируем во второй половине года провести культурные мероприятия, наверное, в рамках концерта с выставкой, где мы можем показать богатую культуру Азербайджана, азербайджанского народа, нашим словацким друзьям. У нас богатая культура. Планы есть, и мы будем работать в этом направлении. Будем рад видеть вас и ваших коллег на этом мероприятии.
2: За эксклюзивное интервью, предоставленное нашей редакции, мы хотим поблагодарить чрезвычайного и полномочного посла Республики Азербайджан в Словакии Вусала Абдуллаева.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что в братиславской студии Ирина Сычикова, а следующий репортаж из Парижа.

0: Уважаемые друзья, в одном из наших недавних сюжетов мы рассказывали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Тогда мы обещали, что обязательно подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все прошло. И закончила я его тогда коротко, сказав: «Ждите». И мы, любители балета, дождались очень приятной для нас информации. Вечером 19 мая я получила сообщение от директора Словацкого института в Париже Янки Княжковой. Поэтому с огромным удовольствием я расскажу об этом уже состоявшемся выступлении труппы Словацкого национального театра во французской столице. Ну, конечно, передаю слово госпоже Княжковой.
1: Словацкий институт в Париже, я несмерно горда на то, что нам подарило обеспечить гостевание балета.
2: Я представляю Словацкий институт в Париже, и мы очень рады тому факту, что нам удалось организовать вечер словацкого балета во французской столице. Труппа Словацкого национального театра выступила прямо в центре театрального Парижа, в знаменитом театре «Либр». Коллектив представил одну из самых популярных работ последнего времени. Это балетная мозаика, составленная из 4 оригинальных номеров. Их для спектакля «Фэшн-балет» в разное время создавали словацкие хореографы. Мы прекрасно знаем, что французская публика очень требовательна к артистам всех жанров. Культурные традиции в этой стране начали складываться давно. Безусловно, у публики очень требовательный вкус. Особенно это касается Парижа. И мы счастливы, что выступление словацких балерин и танцовщиков было встречено очень тепло. Публика не хотела с ними расставаться. Об этих гастролях можно смело сказать, что они стали исторической вехой. Ведь балетная труппа Словацкого национального театра уже 40 лет не выступала в Париже. Я считаю, что заслуженный успех наших балетных мастеров – это также успех словацкой культуры. Уверена, что именно такие мероприятия усиливают авторитет Словакии за рубежом. Безусловно, нам есть что показать и есть чем гордиться.
0: Проект был подготовлен посольством Словакии, культурным институтом при поддержке Словацкого министерства культуры. Зрители видели 4 разнообразных номера, в которых приняли участие 17 танцовщиков. Была представлена как актуальная словацкая хореография и музыка, так и оригинальные костюмы, выполненные самыми известными отечественными модельерами. Аннотации каждому номеру были переведены на французский язык. Выступить в Париже, мировой столице моды и колыбели классического балета, было для балета Словацкого национального театра огромным вызовом. Генеральный директор Словацкого национального театра Зузана Тяпакова так оценила эти гастроли: «Мы придаем большое значение культурной дипломатии и высоко ценим инициативу Словацкого института в Париже, а также поддержку Министерства культуры. Теплый прием труппы в Париже является свидетельством признания высокого качества

0: коллекции, соединившей балетное искусство с модой и дизайном. Реакция публики была спонтанной и положительной, а это подтверждает тот факт, что словацкий балет занимает прочное место на международной сцене. Конец цитаты. На парижском представлении присутствовал словацкий министр культуры Мартина Шимковичева, представители общественно-политической жизни Франции и Парижа, международных организаций, дипкорпуса, а также словацкой диаспоры. Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, замечательную пару отпусков и каникул. Счастливо, и, как всегда, в конце выпуска наше желание. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная интересная программа РСИ.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.